Или Tame Impala, Дженни, Дракула на радио номер один в России. 3:20 в Москве. Летим вперед. Duke Souls появится уже совсем-совсем скоро. Барбара Стрейзен, также Vertigo ожидается. В твоих динамиках Evelyn Roxton, Миша Зайцев, меня зовут. Летим вперед вместе.

Vibirax и Faceless на радио номер один в России. Прямо сейчас New Religion. Мы летим вперед. Зара Ларсон нас ожидает Lush Life сразу после Abba. Hello, никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди, специально для тебя рассказываю, что будем слушать. Сегодня обязательно Galaxy, Kungs и Fabulous London. До этого Ари Голдинг и Love Me Like You Do. Отличный ремикс. Также Соня Федер сегодня появится. Think About Us, не пропускай. Вся эта красота для тебя уже в следующем часе.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

дал этому саксофонисту инструмент? Ну, как разыгрался? Как разыгрался? Моя Мишель на малиновой луне на радиостанции номер 1 в России. 4:20 уже в Москве. Постепенно просыпаемся. Будем это делать вместе под Тиесто и Бриану Грейс. Beautiful Places. Сразу после Head Above Water, Two Colors, Крис Де Саранди и Сафри Дуо в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

Если ты не возле бассейна, то по трек-понго можно хотя бы это представлять. Russian, Alejandro и WizKid на Европа Плюс, 4.35 в Москве. Мы плавно двигаемся далее. Annabelle England нас ожидает. Ее трек Get Busy, также Die For Me, прозвучит Zayn. Делай громче это утро вместе с нами.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Под эту песню надо идти в развалочку. И никак по-другому, можно идти из спальни на кухню, заваривать кофеек и встречать это утро на радио номер один в России. Доминик Файк здесь. В финале этого часа Сэм Смит появится. I'm not the only one. Также Stumbling In. Cyril в твоих динамиках.

0: crazy, да. Люди часто мне это говорят. Миш, ну ты какой-то сумасшедший, что ли? Я говорю, нет, нет, я просто вдохновлен. Я просто счастлив жить в мире, где, ну, солнце светит, музыка играет, Европа Плюс существует. I'm not the only one, от Сэма Смита здесь. Впереди больше хитов, больше музыки, больше лета.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа Плюс.
0: Так, ну что, я официально всех приветствую. Да, в этот финальный рабочий день этой недели. Замечательное настроение. Уже ли вы успели все распланировать себе на выходные или не успели? Ну, вы скажете, Миш, ну, конечно, не успели. 5:01 утра. Кто куда успел? Нет еще, все только встаем. Ну и отлично. Встанем вместе под классную музыку. Шаде прозвучит отличный летний хит от Баиндиях, Чой Мота. Медуза и Дермот Кеннеди тоже с нами. Парадайз и Свим от BTS. И еще хочу кое-что сказать. У нас в этом часе Hit to Go. В один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай песню, потом дозванивайся. Рассказывай мне, что за трек, какое у него название, и забирай подарок от Европа Плюс. Лети в это утро!

0: Крутой подъем.
1: Россияне, европейцы, жители Азии готовятся к чемпионату мира по футболу и записывают видео в социальные сети на тему времени матча. И половина игр турнира начинается ночью. Да, турнир стартует уже сегодня в 22:00 по Москве. Мексика, ЮАР будут играть. Но видео, конечно, совершенно смешные. Все говорят о том, что, ой, ну все, проснусь в 5 утра, посмотрю матч. Потом в 5 утра наступает, думаешь, нет, пожалуй, посплю еще на работу. Потом просто обзор гляну в интернете. Я считаю вот что. Акции производителей энергетиков и кофе взлетят до облаков в ближайший период. Поэтому, да, теперь мы понимаем, куда вкладываться. Бурак Етар впереди, Crash, также Trouble успеем послушать, Fly Facilities и All Eyes. И помни, что мы ищем сигнал крутого подъема в хитах на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

Как Феникс, по утрам возрождаюсь, только не из пепла, а из-под одеяла. Встаю с кровати и бегу на крутой подъем, чтобы тебя радовать подарками, которые очень скоро. Да, Hit to Go случится, гороскоп случится, хиты тоже никто не отменял. Beyoncé, Jay-Z в самое ближайшее время, Crazy in Love, потанцуем, да, также Broken Strings, нас порадует Alan Walker, Изабелла Микман и Кэтрин О'Райан. Совсем-совсем скоро.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Итак, разберемся, что же нам делать в этот четверг. Звезды подскажут гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, а близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию. Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайте. Боже мой! Так, у водолеев, видимо, нужно сконцентрироваться на буквах. Не отказывайтесь от задуманного на сегодня, львы, дорогие. Так, где вы? Порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут. Весы, день, когда многое будет даваться очень-очень легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень вам пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным занятиям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания. Поручите их другим. Вот что советует вселенная на этот прекрасный день. Впереди Hit to Go. Сразу после Alifar Band, Ренни Миллер, Body Talk и The Weeknd прозвучит от Леони и Имрана в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: На Европе Плюс.

Отличная танцевальная тема от Alvar Ben и Ренни Миллер. Body Talk на Европе плюс 5.35 уже в Москве. И мы начинаем Hit to Go в эту минуту, в эту секунду. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем. Может быть, и подарочек удастся забрать в этот четверг. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Настало время узнать. Влад, слышал ли сигнал крутого подъема сегодня этим утром? Влад, привет, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Привет, привет. Ну что, ну для начала, перед тем, как мы проверим тебя внимательность, расскажи, как дела, как настроение, как проходит июнь твой в целом?
1: Да скоро в отпуск, поеду на дачу.
0: Ой, красота, хорошо. Так, топ-3 совета, как правильно и хорошо отдохнуть на даче от Владислава на Европе Плюс прямо сейчас. Так, погнали. Совет номер 1.
1: Ну, я думаю, что первым делом нужно туда бассейн какой-нибудь поставить.
0: Хорошо, замечательно. Красота, бассейн, это здорово. Куда же без бассейна? Бассейн есть, дальше.
1: Вот, ну, шашлыки.
0: Ну, конечно, конечно, шашлычки обязательно, да, чтобы так вот сочно, вкусно, так...

0: Второе есть. И?
1: Ну, третий можно как вариант. Прогулка по лесу.
0: Прогулка по лесу. Замечательно. То есть поплавал, поел и вперед отправляешься в лес искать приключения. Я правильно понимаю? Там уже неважно, даже дача есть или нет. Главное, чтобы лес был рядом. Влад, ну я понял. Я понял, как ты будешь отдыхать в ближайшее время. Хорошо. Мы чего здесь с тобой собрались? Будем играть. Hit to go. Я тебя проверю, слышал ли ты сигнал. Ты готов?
1: Да, я готов.
0: Окей, alright. В общем, сигнал мог быть спрятан в одном из хитов. Варианта два. Может быть, я его деликатно, так скажем, пытаюсь подобрать слово, поставил, скажем так, в трек, который называется Trouble от Flight Facilities. Или сигнал был спрятан в треке Crazy in Love от Beyoncé и Jay-Z. Влад, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема?
1: Трабу, первый вариант.
0: Угу. А ты его точно уверен?
1: Да.
0: Прям вот на сколько процентов из 100?
1: На 99.
0: На 99. Ну хорошо, это правильно! Конечно, да, именно в песне Trouble. Да, Flight Facilities, All Eyes, сигнал крутого подъема в этом треке был этим утром. Влад, ну я тебя поздравляю, классная термобутылка, которую можно будет взять с собой на дачу, что-нибудь туда налить и наслаждаться вот под шашлычки. Да, эти аплодисменты для тебя.
1: Классно, я рад, спасибо.
0: Отлично, спасибо тебе за это утро, еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Счастливо.
0: Больше хитов впереди. Брукс и Оксиан появятся здесь, Pay to Exist, сразу после Jamaican, Hugel и Salto в твоих динамиках.

Дэвид Брукс, Сакстиян, Pay to Exist, Европа Плюс, 5.49 уже в столице. Мы постепенно просыпаемся в финале этого часа. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Можно уже даже и танцевать. Ну, под такой-то трек. Сразу после Birds of a Feather и прекрасная Билли Айлиш здесь совсем скоро.

0: Большой хит от Swedish House Mafia Don't You Worry Child на радио номер один в России. Впереди больше музыки специально для тебя. Много новостей, подарков. Все в самом ближайшем будущем. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. Вот и Павел Беседин к нам пришел с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Ну, смотри, предлагаю тебе опять заняться нашим любимым делом.
0: Так.
2: Посчитать чужие деньги.
0: О, это мы можем, это
2: да.
0: Легко.
2: Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России. Кадровики сообщают, что в июне больше всего денег предлагают стоматологу в Перми. На этой должности обещают, знаешь, сколько?
0: Сколько же?
2: 400 тысяч рублей в месяц.
0: Воу.
2: Да, в Москве больше всего готовы предложить сетевому инженеру 350 тысяч. Второе место по щедрости зарплатных предложений в столице занимает сразу несколько вакансий для врачей. Ортопед, терапевт и травматолог-ортопед. Таким специалистам готовы платить от 300 тысяч рублей. Ну а замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор с зарплатой в 280 тысяч.
0: Замечательно, Паш. Вот пускай у людей будет много денег, и все будут позволять себе всевозможные наслаждения этим летом.
2: Но не у всех, Миш, только у экспедиторов, терапевтов и стоматологов.
0: Я уж хотел как-то приукрасить. Ну ладно, ладно, что говорить, не всем. Хорошо.
2: Порадуемся за ребят.
0: Конечно.
2: Тем временем искусственный интеллект начали применять в московском зоопарке. Да, столичные власти сообщают, что в зоосаде следят за поведением обитателей при помощи нейросетей. Новая технология позволяет гостям зоопарка узнать, чем заняты его обитатели. Информация появляется на экранах у вольеров, а также на элементах навигации. Там же показывают расписание мероприятий, интересные факты о конкретном виде. Планируется, что в будущем проект затронет весь зоопарк. Систему интегрируют также в интерактивную карту и на сайт зоосада.
0: Ох, Паш, я все переживаю, что появится какой-нибудь искусственный интеллект, который хиты будет объявлять, знает что-то еще делать.
2: Нет, такого не будет. Ты незаменим.
0: Хорошо,
2: переживай.
0: Паш, спасибо.
2: Да, вот еще одна интересная новость.
0: Так.
2: Не совсем об этом, но тоже про профессии.
0: Так.
2: Пилот в Канаде 17 лет работал по поддельным документам.

Отличная работа от Алекса Уоррена, Fever Dream, на радио номер один в России только что. Мы плавно двигаемся вперед в утро этого четверга. Дарн Хейс нас ожидает на горизонте. Да, Stranger Relationship послушаем. Также To Cross On, Pnow и The Warning в твоих динамиках прямо сейчас. Просыпаемся и делаем это утро громче вместе с нами.

Даррен Хейс и его Strange Relationship на радио номер один в России. Только что мы летим вперед до гороскопу «Всего ничего». California Nights успеем послушать Tokyo Hotel. И также Оффенбах и Джастин Джесса появятся уже вот-вот. Over You в твоих динамиках. Делай громче.

0: крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, поговорим о советах вселенной на этот четверг. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию. Раки, сохраните свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня. Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут. Весы, день, когда многое будет даваться легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим. Вот что советуют звезды. Впереди «Чарт возьми» сразу после Тэйм Импала и Джани и Дракула. Также Tight Bones, успеем послушать LB1 и Lanes прямо сейчас.
1: Крутой подъем

Дракула, Тейм Импала и Джани здесь, Европа Плюс, 6.35 в Москве. Мы начинаем, черт возьми, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем общаться, будем играть. 495-745-6565. Жду звонка.

0: Чёрт возьми.
1: Ну что, проверяем наших слушателей на знание чарта Еврохит ТОП 40. С нами на связи Илья. Илья, привет тебе!
2: Доброе утро, Европа Плюс.
1: Доброе. Ну что, как твои дела? Делись, рассказывай.
2: Дела неплохо. Еду на работу.
1: Хорошо.
2: Погода хорошая.
1: Замечательно. Замечательно. Вот лето впереди. Уже 11 июня, на секундочку, в календаре. Вроде недавно же Новый год отмечали, а тут вот так вот. Скажи, как планируешь провести ближайшие 2 месяца и 20 дней летнего сезона 26-го года? Может, какие-то планы, поездки, какие-то мысли, новые открытия, увлечения? Что будешь делать?
2: Да, для себя открыл новое увлечение. Это катание на... Поэтому планирую вот...
1: Подожди, на чем катание? На сабордах, ты сказал, или я не услышал?
2: На сабордах.
1: На сабордах, да. Красота, красота. И как, понравилось?
2: Да, очень понравилось, тем более он свой личный.
1: Ой, вообще, здорово. Я пару лет назад первый раз попробовал, так я вот каждый летний сезон стараюсь уделить время и хоть разок, но сплавать на сапах — это отдельное удовольствие. Ну, хорошо, Илюх, будем играть в «Чёрт возьми» прямо сейчас. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Супер. Класс. Тогда let's go. Я выбираю строчку в нашем чарте.

0: Еврохит ТОП 40. Строчка сегодня номер 11. Что за песня на 11 месте чарта Еврохит ТОП 40? Варианта 2. Это может быть трек, который называется Graceland. От Yearbox. Или это Доминик Файк и его Baby Doll. Либо Graceland, либо Baby Doll. Что думаешь, Илья?
1: Ну, интуитивно мне нравится первый почему-то вариант.
0: Хорошо, ну, замечательный трек. Хорошо, я принимаю твой ответ, это абсолютно верно! Конечно. Graceland, да. От Yearbox на 11 месте. 15 недель уже в чарте находится. Отличная летняя пластиночка. Илья, я тебя поздравляю. Худи от Европа Плюс. От нашего стола к вашему. Да, так что носи с удовольствием. Совсем скоро отправится к тебе прямо в руки. Эти аплодисменты для тебя еще раз.
1: Спасибо, Европа Плюс.
0: Спасибо тебе, классного настроения, желаю классных поездок, или как это назвать, путешествий на саборде, вот так вот. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Больше хитов впереди, мод появится здесь уже совсем-совсем скоро. Намек на нас сразу после Free Ridings и Your Weekends в твоих динамиках.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Европа Плюс.

Вот мод считает, что, по-моему, классно. Ну и я тоже с ним согласен. По-моему, классно. По-моему, супер. Это намек на нас на Европе Плюс. 6.50 уже в Москве. В финале этого часа Sugar Babies, All in the Head. Сразу после All Night, Rehab, Ace of the Giants. И Вэлл и Вики ждем здесь уже совсем скоро.

0: Babies, Hold Me Head на Европе Плюс. Бригада У уже оказывается тут. Ребята, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Хоп,
0: какая.
2: И мы уже рядом.
0: Неожиданная встреча. Да. Ну и что, выходные впереди.
2: Выходные впереди.
1: Да. Кстати, да, большие
2: День
1: выходные.
2: День России впереди. Ага. Три дня праздников
1: Будешь
2: впереди.
1: Отмечать?
0: Я все сразу буду отмечать. И радоваться.
1: Хорошо.
0: И гордиться.
2: Очень весело ты об этом сказал.
0: И...
2: Радоваться буду, ребят. Правда,
0: буду
2: правда.
0: Есть, пить, спать. Ну, все, что,
1: все,
0: я
1: что
0: люблю.
1: Мы любим. Да.
0: Конечно.
2: Начинай с этой минуты.
0: Да, а вы начинайте этот день.
2: Да, начнем. Пока, Миш.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Короткая рабочая неделя подходит к концу. Продукты продолжают дешеветь в России. И продавцов ювелирных изделий выведут на чистую воду. Далее подробности. Короткая рабочая неделя подходит к концу. Сегодня последний рабочий день, а уже завтра стартуют длинные выходные. Гулять будем сразу три дня подряд, в пятницу, субботу и воскресенье. Так случилось благодаря Дню России, который в этом году приходится на пятницу. Кстати, сегодняшний рабочий день будет укороченным. Уйти с работы сегодня можно официально на час раньше. Следующая короткая рабочая неделя ждет нас в ноябре по случаю Дня народного единства. Он выпадает на среду. Получается, что... Рабочая неделя будет разделена надвое. ЕГЭ в 27-м году точно не отменят. Об этом заявили в Рособорнадзоре. Глава ведомства Анзор Музаев сказал, что единый государственный экзамен в обязательном порядке состоится в 27-м году и пройдет без серьезных изменений. Напомню, ранее стало известно о расширении эксперимента по переводу системы высшего образования в нашей стране на новые рельсы. Речь идет об отмене Европейской баллонской системы с бакалавриатом и магистратурой. Со следующего года в эксперименте будут участвовать уже 70 тысяч студентов. Продукты продолжают дешеветь в России. Сегодня Росстат сообщил о том, что больше чем на 25% подешевели огурцы и помидоры. Помимо этого, цены упали на сладкий перец, апельсины и бананы. Напомню, накануне сообщалось о том, что рекордно подешевела черешня сразу на 24%. Эксперты связывают такие тенденции с появлением первого российского урожая сладкой ягоды. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября информировать клиентов о происхождении камней. С начала осени они будут подробно раскрывать неприродное происхождение минералов. Новые правила направлены на повышение прозрачности ювелирной витрины. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках, бирках маркировка «синтетический». Кроме того, в отношении таких изделий не разрешается использовать слова вроде «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «экологичный». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 83 рубля и 8 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: такси. Ага. Да. И он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну потому что мой первый клиент богиня.
1: Как приятный комплимент. И комплимент хороший. И человек, видно, верующий. И все сошлось. Все сошлось.
0: Хороший человек, да.
1: Да, да.
0: Спасибо ему. Очень приятно.
1: Да. Но рыбу на завтрак потом тогда обсудим, раз уже комплименты.
0: Потом обсудим, да. Какая-то ерунда происходит второй день. Не могу решить. Не могу понять, что делать с этим.
1: Ладно, давай сейчас. Вяленая с утра была?
0: Да не вяленая с утра. Два дня назад я приготовила очень вкусную форель. Ага. Я ее съела.
1: А, ты приготовила? Я думал, ты купила.
0: Нет, я приготовила. Ага. Я ее запекла. Съела. И после этого меня второй день очень сильно клонит в сон. Постоянно меня просто вот размазывает. И у меня какая-то теория, в рыбе что-то было.
1: Нет, это жизненный баланс. Выбирай либо приятные таксисты, либо рыба без снотворного.
0: Ты помнишь вчера, насколько, да, вот я целый день я ходила такая полусонная, говорю, я не могу.
1: Ты не ходила, тебя носили.
0: Вот. И сегодня то же самое.
1: Ну, надеюсь, наладится все.
0: Мне тоже.
1: Когда-нибудь. Ну, а начнем налаживание с бригады Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве, бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да.
1: И я тебя поздравляю с наступающим. Будем брать не сегодняшний праздник, а завтрашний День России.
2: О, я тебя тоже поздравляю.
1: Россия! Так, и, ну, как будто бы заглянув в будущее, мы вспомним прошлое. В частности, послушаем наших ребят, которых слушал весь мир, которые залетали в тренды, которые залетали в мировые чарты. Поэтому сегодня номинация «Знай наших». И первый — это Эйола Хомай. Но это, конечно, был разрыв. Это был всемирный шум. И трек, когда вышел, неожиданно завирусился. А следующим треком в противовес будет трек, который вышел очень давно. И завирусился очень неожиданно. И... да ладно. Катя Лель, «Мой мармеладный».
3: Попробуй, мам, мам, попробуй, джага, джага, попробуй, мне это надо.
1: Причем, мне кажется, для разной языковой группы это приятно звучит, да, джага-джага.
2: Все хорошо.
1: Что-то там немножко и та,

0: Консалтренинг бригаде У на Европе Плюс. 7.11 в Москве. Вики, доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрываю его.
0: А там 60% у победителя в номинации «Знай наших». И как уже когда-то сказал ведущий Европа Плюс Тимур Бодров, когда он слышит эту песню, его тюркское сердечко просто разрывается. Эй, йола, омай!
1: Тимур, для тебя!
0: Вперед!

0: Let me be, let me be. The Second Voice Brigade на Европе Плюс. Почему ты именно так захотел петь слова этой песни?
1: Ага, ты помнишь, кто такой Джереми Кларксон?
0: Джереми Кларксон?
1: Да.
0: Джереми Кларксон?
1: Да.
0: Ты меня спрашиваешь, кто такой Джереми Кларксон?
1: Ну, я на всякий случай уточняю.
0: Я просто тянул время, чтобы вспомнить название программы «Топ Гир». Конечно, да. Конечно, да.
1: Молодец, молодец. Он кое-что запустил прикольное. Не знаю, тебе понравится лето, вроде от этого далек, но возможно...
0: Ты думаешь, мы не любим смотреть то, в чем не разбираемся? С удовольствием.
1: Мы что любим?
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Джереми Кларксон запустил платформу под названием Only Farmers.
1: Ну, лисяра, пару букв изменила, а люди же по ошибке начнут регистрироваться и думать.
0: Ну почему по ошибке? Подожди, возможно, люди сразу увидели, что там в основе слово фермеры. А, и Джереми, да. В общем, если у тебя есть своя ферма, ну или маленькая какой-то... маленький, я не знаю, участочек, дачка.
1: Мы про настоящую, мы не про игру фермы.
0: Да, про настоящую. То ты можешь зарегаться там. Рассказывать там про свои огурчики, про помидорчики. Выкладывать лучшие фотографии своих кабачков. Вот.
1: Как это похоже с названием платформы? Схоже по названию.
0: Похоже, похоже, да. Вот. Ну и, как он сам сказал, он хочет популяризировать британскую деревню, что там классно отдыхать, что там много можно делать всяких мастер-классов, экскурсий или каких-нибудь прикольных выездов, знаешь, на выходные с ночевкой в поле. Ну, грубо говоря.
1: Да, да, да, конечно.
0: Это классно.
1: Ловушка взрослого человека для своих детей. Да, да, да, да, да. Шашлычки, газон, никакой картошки. Там классно будет. Потом хоп, и попались в капкан на выходные. А только в Британии нельзя?
0: Ну, вообще, он хочет популяризировать именно британскую деревушку. Я не знаю, можно ли зарегистрироваться, если у тебя, например, дачка под Истрой. Не знаю. Надо попробовать. У меня просто нет дачи.
1: Угу.
0: И у тебя нет дачи. И у Лехи нет дачи.
1: Но у меня есть...
0: Нам нужно... О, Пашку Беседина.
1: У него есть дача.
0: Да.
1: Ну как у него? Его родители?
0: Да.
1: А где, помните?
0: Егорьевск.
1: Егорьевск. Да. Ну, просто дописать графство Егорьевск. Все, пожалуйста. Можно регаться.
0: Кстати, да, нормально. Поговорим с Пашей. Страшный сон любой мамочки. Картина бельгийского художника первой половины 20 века Рене Магрита. Картина называется «Замок в Пиренеях». Повредил 6-летний мальчик. Он ее проткнул сосновой шишкой. Ну, он тыкал этой сосновой шишкой.
1: Картина была в музее.
0: Да, в музее Израиля, да, она висит, висела. С ней было, в принципе, все хорошо до появления этого мальчика. Реставрация займет несколько недель. Непонятно, нужно будет что-то заплатить или нет. Но
1: сам... Непонятно, останется ли мальчик в семье.
0: Да. Но и я посмотрела, примерно его картины стоят там десятки миллионов.
1: Миллионов, да. Ну, давай так, шишка, ну, нет шишки прямой ассоциации, что это прям
0: что-то ужасное.
1: Не-не-не, что это прям, ну, нож. Ну, нельзя проткнуть сразу с первого раза. И ты сама сказала, тыкал.
0: Тыкал.
1: То есть минимум 4 раза тыкнул. Куда смотрела охрана?
0: Вопросик. А может быть, вообще там как бы и дырки нет? Может быть, просто вмятина?
1: Ну, либо очень быстрый ребенок. И скрылся с места.
0: Возможно. Будем следить.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс. I went deaf on the bitch.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на четверг, 11 июня.
1: Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните им или навестите их.
0: Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
1: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию.
0: Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, чтобы не происходило.
1: Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня.
0: Девы, нам нужно порадовать себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
1: Весы, день, когда многое будет даваться легко.
0: Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
1: Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
0: Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию.
1: Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах.
0: Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим.

0: Galaxy, это Кунгс, бригаде У на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Вики,
1: да.
0: Как время, да, быстро летит?
1: Вообще.
0: Еще не дала выпускной был в школе, а уже опять ты в первую мысль играешь.
1: Да.
0: Просто вот так все, хоп.
1: Да, я играю сегодня в первую мысль, мне нужен напарник или напарница. Вот кто-то, кто не боится просто продолжать фразочки.
0: Ну, если вы боитесь, то посмотрите страху в глаза.
1: Тоже позвоните.
0: Да, будем ждать, впереди первая мысль. Звоните.

0: 7.42, в Москве первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинайте, кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, меня зовут Катя.
0: Привет, Катя, где ты живешь?
1: Санкт-Петербург.
2: Привет, привет, Катюш, привет, Питер.
0: Прекрасно, Катя.
1: Привет.
0: Скажи, как у тебя сегодня вообще с утром? С какой мыслью ты проснулась сегодня? Помнишь?
1: С хорошим настроением. Сегодня сокращенный день, выходной, отличное вообще настроение.
0: Прекрасно.
2: Вот сейчас еще, если подарочек будет, скажи, вообще будет прекрасно.
1: Да, шикарно.
0: Кать, ты сегодня с Вики играешь? Вики, ты сейчас убежишь, а вернешься звуком, под который, по мнению нашего звукорежа Лехи, ты пересчитываешь любые деньги, которые попали тебе в ручки.
2: Это что-то типа ля-ля-ля-ля.
0: До свидания.
2: Ну ладно, Катя, удачи.
0: Катя, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я буду по очереди озвучивать каждое. Каждое ты будешь завершать первым, что приходит в голову, потом вернем Вике. То же самое с ней сделаем. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Готова?
1: Готова.
0: Начнем. В последний раз я ела сладенькое.
1: Вчера вечером.
0: Вчера вечером, Мою любимую императрицу зовут...
1: Екатерина.
0: Естественно. В моей сумочке всегда найдется...
1: Ручка.
0: Ручка. Вообще, я не из трусливых, но жутко боюсь...
1: Пауков.
0: Пауков. Ну и последнее. Если бы всю жизнь мне можно было бы есть только одно блюдо, то я бы выбрала...
1: Картошечку.
0: Картошечку. Молодец, Катя. Все, можешь расслабиться. Возвращается Вики.

0: денежки мои.
1: Леш, ты подслушал меня, да?
2: А ты это громко делаешь. Я думаю, вся страна примерно понимала, какой звук будет.
1: Но в день зарплаты, да, такой звук есть.
2: Катя, молодец, давай.

0: тобой продолжим.
1: В последний раз я ела сладенькое.
2: Ну вот я сегодня йогурт ела. Это считается сладеньким?
1: Там был сахар.
2: Да, там была какая-то фруктовая начинка. Считается сегодня, значит.
1: Ужас, конечно, ужас. Вчера вечером, Катя сегодня еще без сладенького.
2: Кать, ну ты чего?
1: Ничего, сейчас.
2: Ты чего, 7:40 уже?
1: Мою любимую императрицу зовут...
2: Екатерина.
1: Молодец. Да.
2: Екатерина, молодец, согласна.
1: И Катя молодец, и Екатерина. Победа есть, добиваем остальное. В моей сумочке всегда найдется...
2: В моей сумочке всегда найдется... Ой, там... Карт-холдер.
1: Картошка.
2: Нет, ну, паспорт.
1: Ага. Ручка.
2: Ручка не всегда, но часто нужна.
1: Вообще я не из трусливых, но жутко боюсь.
2: Глубины.
1: Мне что-то со слухом хотелось сказать. Голубей. Глубины боишься?
2: Да.
1: И плавала с тунцами?
2: После этого выяснилось, я поняла, что, оказывается, я боюсь глубины и тунцов.
1: Ладно, последнее. Если бы всю жизнь мне можно было бы есть только одно блюдо, то я бы выбрала...
2: Наверное, рыбу.
1: Картошечку.
2: Картошечку я бы тоже выбрала.
1: Ну?
2: Ну, если бы два блюда, это была бы рыба и картошечка.
1: Екатерина!
2: И греча.
1: Ну, это естественно. Екатерина вас объединила. Катя, лови подарок.
3: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс! Она удивительная вещь, это наша колонка. Она вроде такая маленькая, но такая мощная.
2: Такая громкая.
1: Да. Кать, теперь она твоя. Поздравляем.
4: Спасибо.
2: Классного тебе короткого рабочего дня.
1: Да.
2: И классных выходных.
1: И Питеру привет,
4: да,
1: счастливо.
4: Спасибо. Да.
1: Пока.
2: Пока-пока.
4: Пока.

0: Проще, это елка в бригаде У на Европе плюс. 7:48 в Москве.
1: Угу.
0: Да, у нас впереди саундчек. Место,
1: да,
0: где мы высказываемся, обсуждаем всякое странное. И вот в первой мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
1: Угу.
0: Но мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом я их уважаю.
1: Но это тоже популярный страх.
0: Да.
1: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
0: Не, перед тем, как ринг, знаете, я это буду делать с уважением. Расскажите про ваши странные фобии. Чего вы боитесь? Я боюсь соприкосновения махрового полотенца. Ног, боже мой, никто меня не понимает, но это страшно.
1: Это супер странно, прости, но это прям очень странно.
0: Я понимаю, да, поэтому говорю, что пауки, да-да-да, как у всех, на самом деле, махровое полотенце, нет.

0: А я газонокосилки тебе говорила.
1: Ну, это спасибо фильму «Пункт назначения».
0: Да, при этом там ничего не может отлететь, там лесочка. Но я прям представляю, что там диск такой вращающийся, который на меня летит. Ужас, страшно.
1: Расскажите про ваши необычные страхи и фобии.
0: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там появилось окошко «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте голосовые в личку сообщества «Европа+» ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
10: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
7: Я не могу без вас.
11: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
12: Реклама 18+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
19: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
20: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
21: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
19: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3-check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем необычные фобии. Кто чего боится? Ну, я уже сказал пауков. Ты, кстати, как к паукам?
4: Достаточно спокойно, кстати. Спокойно, да? Да, пауки меня не пугают. Вот змеи, крокодилы.
3: Ну, ладно.
4: Хорошо, так, что вот тут... мы живем в области, где нет крокодилов и аллигаторов.
3: Тут про паучков.
5: Я тоже очень боюсь пауков. И поражаюсь людям, которые их не боятся. Это такие существа мерзкие. Ужас просто вообще.
3: А тут вопрос. Ты про людей, которые не боятся пауков, существа мерзкие?
4: Подожди, они же маленькие. Почему вы их боитесь? Они, ну, вот... Ты... Вот змея, она большая.
3: Ты, когда издалека смотришь на маленькое существо, ничего страшного. А когда ты смотришь на нее, а она у тебя на плече? Существо вот это.
4: И смотришь своими глазищами разными.
3: Всеми, да. Дальше.
6: Доброе утро, бригада У. А я ужасно боюсь ездить в лифте, когда одна. Если есть выбор поехать на лифте или пойти пешком, то я выберу пойти пешком. Очень страшно в лифте ездить одной.
3: Я в детстве застрял с собакой, которой, ну, своей, которую выгуливать собрался. Да, да, на 4 часа.
4: И как она?
3: Нормально. Дальше.
7: Добрый день, бригада У. Добрый день, страна. Вы знаете, я жутко боюсь отправлять голосовые сообщения. Мне все время кажется, что я отправлю что-то не так, не то скажу. Слова-паразиты меня замучили. Я 3-4 переслушиваю, перечитываю, а потом только отправляю. Это ужас.
3: Ну, мы специально для этой слушательницы отправили тему саундчеку позавчера. 2 дня репетиции было для этого. Молодец. Звучит хорошо. Ну и финальное.
8: Доброе утро всем. Но я боюсь идей своей жены. Как идейный центр, она, конечно... очень крутая, но реализация всегда ложится на меня, и это страшно.
3: Да, да, вот это. Ну... Милый, а у тебя есть планы на выходные?
4: Конечно.
3: Теперь, видимо, да.

0: Трек Дэвид и Боб Синклар в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Дипломы колледжей стали расти в цене. Названы самые распространенные уловки мошенников во время ЕГЭ. И 300 тысяч фейковых психологов нашли в России. Далее подробности. Число выпускников с дипломом из колледжа растет в России. РИА Новости сообщают о том, что на рынке труда параллельно складывается новый тренд, когда кандидаты со средним профессиональным образованием начинают активно претендовать на профессии, до этого традиционно требовавшие высшего образования. Это, например, менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринарные врачи и отдельные категории медицинского персонала. А еще работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для разных должностей. Больше других выросла доля вакансий, в которых допускается среднепрофессиональное образование среди предложений о работе для директоров магазинов. Названы самые распространенные уловки, которые используют мошенники в период сдачи ЕГЭ. IT-эксперты говорят, что самой популярной схемой остается продажа ответов на экзаменационные вопросы. Второе место за звонком от якобы регионального центра обработки информации с просьбой подтвердить участие в экзамене из-за технического сбоя. На третьем месте предложение репетиторства от членов экзаменационных комиссий. Во всех этих случаях цифровые мошенники пытаются завладеть деньгами и личными данными жертвы, и никаких услуг взамен они, конечно же, не предоставляют. Перечень медицинских специальностей в России глобально обновился. Минздрав добавил в него больше 15 новых компетенций. Среди них аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология и другие. С 1 сентября 2027 года в список войдет паллиативная медицинская помощь. 300 тысяч психологов в России оказались самозванцами. «Известия» сообщают о том, что они занимаются психологическими консультациями, не имея соответствующего образования. Большинство из этих специалистов прошли лишь краткосрочные двухнедельные курсы и ранее занимались эзотерикой или народным целительством. В то же время в стране насчитывается около 100 тысяч квалифицированных частно практикующих психологов. Их квалификация подтверждается дипломами гособразца. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Кстати, интересно, вот у нас у парней как? Ну вот в коллективе, кто-то подстригся, все, иди сюда, щелбан будет. Ну так, кстати.
1: Да,

0: Just Might, это Bruno Mars, бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем Everyday-ку, добро пожаловать в чартер, бригаду. А, будем музыкально путешествовать, знаешь, куда?
1: Куда сегодня летим?
0: Там вообще такая путаница, конечно, сильная. Просто мы долгое время называли по одному эту страну, потом в какой-то момент...
1: Катар?
0: Не надо меня так называть, называйте по-другому.
1: А, Катар?
0: Там несколько букв прям изменилось. Вот.
1: Турция.
0: А потом выяснилось... Типа Османская империя Турция?
1: Не-не-не, там же они изменили написание, потому что им не нравилось, что Турция все писали как индейка.
0: Нет, там прям глобально ты изменили. Что, да, прям вот, ну как, относительно недавно в этом...
1: Добавили слово «северное»?
0: Нет, не Македония.
1: Так, давай еще подсказки.
0: Вообще, а то, как мы называли, я просто сам не знал, оказывается, это лишь историческая область.
1: А, Нидерланды, мы летим в Нидерланды.
0: Да, ты знала, да, что в Нидерландах есть Северная и Южная Голландия? Просто вот так исторически сложилось.
1: Да, но мы всегда говорили голландцы, вот это очень интересно.
0: Но и сыр-то не нидерландский.
1: Вполне возможно нидерландский.
0: Голландский. А там в чартах Джош Фава с треком Like a Prayer.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло.
2: Алло, привет.
3: Алексей. Алло.
2: Алло, привет, парни. Как кого зовут?
3: Алексей.
2: Леша.
1: Угу. Алексей. А еще кто?
3: Николай.
1: Николай, угу. Да?
2: Наверное. Коль, правильно?
1: Коля? Коль, ты здесь?
3: Да, Коля.
2: Значит, Коля. Коля, Коля, ты откуда?
3: Здесь. Я из Тутаева.
1: Тутаева.
3: Ярославская область.
2: А, да. Тутаева. Хорошо, Коль, Леша, а ты?
3: Я из Перми.
1: Из Перми. Итак, парни, прямо сейчас начнется сражение по пятничным правилам эвридейки.
2: Мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть на место и нам произнести в нормальном виде.
1: Ну вот, например. Готова?
2: Я точно? Готова,
1: давай,
2: да.
1: Быстро, одна секунда размышления. Вжек Доробей.
2: Джек Воробей.
1: Молодец, молодец, умница. Легенда эвридейки.
2: Спасибо.
1: Парни, у вас будут другие словосочетания. Вики, с кем начнешь?
2: Давай с Лешей. Леша, ты готов?
3: Да.
2: Давай, поехали. Шосновая сишка. Шосновая сишка.
1: Да.
2: Гениальный художник.
3: Гениальный художник.
2: Да. Кисная мулебяка.
3: Кисная кулебяка.
2: Да. Реленая зубашка.
3: Зеленая рубашка.
1: Да.
2: Четыре.
1: Да.
2: Совершенно молодцы.
1: Но нам всегда нужно пережить этот моментик. Вот, и продолжить его. Лех, классный результат. Коля, ты здесь?
3: Здесь.
1: Продолжаем с тобой. Вперед. Мысый Лущина.
3: Мысый Лущина.
1: Да. Габотник рода.
3: Еще раз.
1: Габотник рода. Ну, на доске почета. Ну, ты, конечно, у нас габотник года.
3: А, работник года?
1: Да, да! Да. Два. Но это тоже было, конечно, неплохо.
2: Красиво.
1: Но путем сложных математических вычислений. Леш, победа твоя, поздравляем!
3: Ура!
2: Леш, ты молодец.
1: Ну, лови подарок.

0: еще и наоборот. Пить бригадой У весь год. Поздравляем, Леш, термобутылочка твоя.
1: Спасибо, спасибо, ребят.
0: Коль, ты нам звони еще, парни.
2: Обязательно.
0: Хороших выходных, счастливо.
2: Пока.
1: Пока.

0: Ртуть. Это Ваня Дмитриенко, бригадюн на Европе Плюс. 8:17 в Москве. Вики, в чем ты сегодня? Обувь какая у тебя? Тебе?
1: Босоножки, а что?
0: Босоножки? Ничего, просто тема фактового зала у нас. Обувь.
1: А ты сегодня в обуви?
0: Я сегодня, да, сегодня я подготовился.
1: Ну, в честь фактового зала.
0: Да, да, да, обычно у нас тут такая приятная резиновая поверхность на полу. Нашли кое-что другое. И правда интересное про обувь. И скоро расскажем здесь на Европе Плюс.

0: Swim, это BTS, Бригаде У на Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Ну, браво, Вэл. Браво,
0: спасибо.
1: Мэр.
0: Спасибо, очень приятно. Обувь.
1: Обувь,
0: у нас в фактовом
1: да.
0: зале.
1: Мы перемещаемся в Венецию.
0: Венецию.
1: Да. Mm-hmm. Венецианские аристократки эпохи Ренессанса носили чопины.
0: Чопины
1: — это такие туфли на платформе, и платформа могла достигать, ну, вот минимум 50 сантиметров, иногда метр.
0: Я посмотрел фотку сначала, подумал, что это косточка для собаки.
1: Нет, это такая обувь. Очень удобно. Я еще вспомнила количество мостов. В Венеции очень удобно, наверное, было передвигаться в такой обуви.
0: А это было, видимо, до мостов. Нужно было по воде передвигаться, чтобы не намочить ножки.
1: Возможно, да. В такой обуви невозможно было передвигаться без помощи служанок. Но это подчеркивало высокий статус и высокий рост, как минимум. Даже если ты невысокого, все равно становилось выше. И ограждало, конечно же, платье от уличной грязи. А еще кто-то носил чепины, потому что ревнивые мужья заставляли это делать. Ну, мужья просто понимали, что она далеко не убежит такой обуви. Если там кто-нибудь, какой-нибудь кавалер ей скажет.
0: Да.
1: Катюшка, побежали. Она такая, я бы с радостью не могу, ты видел мою обувь? Вот, и все. И тогда, получается, все, она себя хорошо ведет. И вообще самое интересное, что изначально эту обувь носили куртизанки. А потом хоп-хоп-хоп, мода вот так вот перешла уже.
0: Как неожиданно.
1: Да, неожиданно.
0: Да, то есть оберегала платье, да, это обувь? То есть платье не скрывало эти платформы?
1: Скрывала, скрывала.
0: А, скрывала платформу?
1: Скрывала, да, и у тебя такая, вот ты такая точеная, высокая.
0: А, я думал, не скрывала, и платье было, ну, повыше, и по большому-то счету, если ты в толпе, человек-то может просто поднять голову. Так, ладно, я расскажу про другую обувь. Я когда-то в фактовом зале уже брал эту тему, но чуть-чуть будет другой вектор. Расскажу про ребят, которых называли бутлегеры. В США в начале прошлого века, 20-30 годы, там был сухой закон. И бутлегерами называли людей, которые нелегально продавали спиртное. И оттуда и название бутлег. Лег — это нога. И вот они вот в этих ботинках проносили бутылочки с незаконным спиртным. Но об этом я уже рассказывал. Чтобы сбить полицейских со следа, которые их частенько преследовали там, они носили специальную обувь. Вообще она классическая, но немножко модернизированная. К подошвам ботинок они привязывали две деревяшки, оставляющие на земле следы, в точности похожие на отпечатки коровьих копыт.
1: Прикольно.
0: Да. Легко же увидеть корову в центре Нью-Йорка.
1: Двухногую.
0: Опять провели вокруг пальца. Ну ладно, после за коровами не будем бежать, будем искать бутлегеров. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Religion, это Биби Рекс и Фэтлесс, Бригадю на Европе Плюс, 8.31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Перейдем к итогам.
1: Перейдем.
0: 65% и 28 голосов сегодня у победителя. И это победительница. Поздравляю, Вики.
1: Юху! Спасибо, спасибо большое всем, кто за меня голосовал. Mm-hmm. Я предлагаю взять Венецию. Найдем
0: кстати,
1: что-нибудь?
0: Не за что, я за тебя голосовал.
1: Да?
0: Я каждый раз за тебя голосую, а ты?
1: Спасибо, я за тебя. Нет, я не голосую, честно. Я даю, вот, знаешь, судьбе решить.
0: Mm-hmm. Окей,
1: не принимаю участие в этом.
0: Да, понедельник что, Венеция? Без проблем, без проблем. Ну, а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на четверг, 11 июня. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их.
1: Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
0: Вики, близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию.
1: Желательно чужую, да? Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило.
0: А львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня.
1: Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
0: Весы, день, когда многое будет даваться легко.
1: Скорпиону придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
0: Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
1: Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию.
0: Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах.
1: Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания. Поручите им их другим.

0: Сам Фелд, бригаде У на Европе плюс 8.35 в Москве. Мы готовимся.
1: Готовимся, да.
0: Говорю мы, а готовится Вики к игре Трули Муви.
1: Трули Муви. Сегодня будем отгадывать сериальчики по саундтреку. Вот те, кто не пролистывают заставку, те легко отгадают.
0: Есть что еще добавить?
1: Нет.
0: Звоните.
2: 7-4-5 6-5 6-5

0: Бригада У Пикчерс представляет. Основано на сериальных событиях.
1: 8:42 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс. Начинайте, кто нам позвонил?
2: Алло, привет.
3: Привет,
1: девчонки. Как вас зовут?
3: Меня зовут.
1: Так, первое мы прослушали.
4: Меня зовут Оля.
2: Оля, слышу, да.
1: И...
3: Алло.
1: Да, алло. А тебя как зовут?
3: Люда.
2: Люд, ты откуда?
3: Новороссийска.
2: Привет, Новоросс.
1: Прекрасно. Оля, а ты?
4: А я из солнечного Санкт-Петербурга.
1: Ой, как хорошо.
2: Санкт-Петербург.
1: Оль, но до конца всегда непонятно, ирония или правда?
4: Нет, конечно, правда. Конечно. У нас лето теплее, чем на юге, вы чего?
1: Да не, мы ничего, нормально. Мы
2: знаем, что такое бывает.
1: Просто вопрос был любопытный, все нормально, мы любим Питер. Особенно солнечный. Кстати, мне в Питере всегда с погодой везет.
2: И мне, кстати.
1: Ну, потому что мы часто вдвоем ездим в Питер. Было бы странно.
2: Да.
1: Девчонки, будем разгадывать сейчас сериалы.
2: Да, я вам буду включать какой-то классный саундтрек. Ваша задача не ждать никакого звукового сигнала, как сразу, понимаете? Говорите свое имя и следом, без паузы, правильный ответ.
1: Играем до 2 баллов. Оля, Люда, удачи. Вперед.
2: Предлагаю начать с простого. Поехали.
4: Друзья?
2: Нет, наш сериальчик.
1: А, это саундтрек этого сериала?
2: Да, один из, там же много классной музыки было, да.
1: А, ну там, это комедийный сериал, классный, он такой. Да, Люда.
3: Комедийная школа, нет?
2: Нет.
1: Не-не, там вот всегда что-то происходит, а в конце... Вы знаете, вообще в жизни ведь главное найти своих людей. Ну там всегда какой-то вывод, приятный вывод в конце. Но если вам станет легче, девчонки, я в вашей команде.
4: Это клиника?
2: Нет, но там тоже в белом ходят.
1: Ну, вообще это...
3: Люда.
1: Да, Люда.
3: Поликлиника?
2: Нет. Поликлиника нет.
1: Да.
2: Давайте, наш русский сериальчик.
1: Смотрите.
2: Вначале был один, потом еще у него немножечко развитие пошло в другую область.
1: Название этого сериала есть в любой квартире, а также в любом заведении. Это комната.
4: Я не смотрю наши сериалы.
2: Давай, перечисляем комнаты, квартиры.
1: В какой, какая комната всегда...
4: Кухня.
1: Кто?
4: Оля, кухня.
1: Кто? Оля,
2: кухня,
1: да,
2: ура!
1: Да, да.
2: Итак, это было простое.
1: Так, легко начали.
2: Да, давай чуть-чуть перемотаю здесь, чтобы было по динамичнее.
1: Да, ну и у тебя его и так сейчас слышат уже. Кто там говорил, что не смотрит?
3: Это «Ходячие мертвецы».
1: Нет, кто говорил, что наш сериал не смотрит? Вот, пожалуйста, зарубежный, очень популярный.
2: Очень стилярный.
1: Там, значит, там мужички в 8-клиночках.
2: Киллиан Мёрфи.
3: Да это «Острые козырьки».
1: А кто сказал «Острые козырьки»? Оля, ты?
3: Я.
1: Молодец. Люда? Оля? 1-1. Итого, 2-1 в пользу Оли. Так, ну давайте сначала разберемся с той девчонкой, которая побольше баллов заработала. Оля,
2: давай.
1: Лови подарок.
5: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Олечка, поздравляем.
2: Молодец.
1: Она отгадывала на колоночку нашу.
2: Люда. Ну, Люда тоже молодец.
1: Да молодец. У нас есть специально для тебя вышитая футболка. От бригады от Европа Плюс. Дарим тебе ее. Поздравляем.
3: Спасибо.
1: Девчонки, хороших вам выходных с наступающим праздником.
2: Да, звоните
1: еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо. Счастливо, пока.

0: Это «Горилла» с «Бригадюной». В Европе плюс 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы собираем необычные фобии.
1: Ну вот ты помнишь мой страх детский? В детском саду я боялась очень молочной пенки.
0: Да.
1: Вот до сих пор вот эта фобия осталась. Если мне кто-то делает капучино, да? Я переживаю, вдруг с молоком что-то нарушится, температурный режим, и оно пенка? Свернется, и там будет вот какая-нибудь такая...
0: А вот просто пена тебя не смущает,
1: нет,
0: да?
1: Меня смущает.
0: Когда она превращается в пенку, да?
1: Это не пенка, это какая-то...
0: Да? Жижа?
1: Даже не жижа, я не знаю, какая-то.
0: И тебе даже сложно представить, что ты пьешь вот это молоко с пенкой.
1: Ну все, отправляйте голосовые, вот если у вас есть какие-то странные фобии, не могу это обсуждать.
0: Да, и потом как
1: вкусно. Наш сайт europaplus.ru, там появилось окошко, написать в эфир.
0: Да, а тебе говорят, уберите пенку у вас осталось. Либо отправьте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все сложится с новым кроссовером «Тенат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2000.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем необычные фобии и страхи.
4: Слушаем?
3: Слушаем страху в глаза.
4: Давай.
5: Всем доброе утро. Вроде я взрослый парень, работа серьезная. Но панически боюсь лошадей. Даже смотреть на них я боюсь. Но когда каждый год мы с женой едем на Кавказ, она постоянно хочет сесть на лошадь, покататься. Что бы я ни говорил, как бы я ее ни уговаривал, я все равно сажусь в это седло. И когда я сажусь, я понимаю, все, сейчас этот мустанг как поедет, как полетит, как прыгнет, и все, прощай, Давид.
3: Давид, ну может...
4: Ну, ну смотри, если каждый год ездишь и сообщение нам отправляешься, окей.
3: И может это намек от девушки? Ну, я хочу провести время в одиночестве, а ты соглашаешься? Может, специальный выбор мустангов. Дальше.
6: Я боюсь всяких пупырок. Пупырчатые вещи, типа там что-то в крапинку или в точечку. К ним же относятся колготки в сеточку. Вот все, что с этим связано. Есть еще такие цветы неприятные, такие вот в дырочку все вызывают у меня прям неприятные ощущения. И боюсь больших машин.
4: Неожиданно, да.
3: Да, еще баклажан раздражает еще.
4: А если она в крапинку, то это вообще кошмар.
3: Да-да-да. Боюсь пупырок и больших машин. Да. Дальше.
7: Привет, Россия, с наступающим праздником. А я ужасно боюсь перелеты. И не потому, что высоко, а потому, что когда я еду в аэропорт, я боюсь, что попаду в многочасовую пробку и не успею. А если успею, то не смогу пройти контроль, и меня не пустят на самолет. А если пустят на самолет, то когда я прилечу, я не смогу пройти таможенный контроль, и меня отправят домой.
3: Ну ты не того боишься, все мимо. Бояться же нужно вот там. И то только на взлете и посадке. Наверху все нормально, тоже можно не бояться. Ну и финальное, и, пожалуй, самое важное.
8: Кто бы что ни говорил, но лично я с детства ужасно боюсь гусей. Как вспомню то, что в детстве ходишь с палкой, лишь бы они тебя не укусили. Когда они бегут, появляется второе дыхание.
3: А думаете, почему много чемпионов, ну, по бегу из деревень? Там база закладывается.
4: Гуси, тренеры.

0: Алина Вилуни, это группа «Моя Мишель» в «Бригаде У» на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Госучреждения изменят режим работы на длинных выходных. И зеленая волна появилась в российских навигаторах. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за высокого риска пожаров. Такое же предупреждение действует в Подмосковье. Самым опасным днем в гидрометцентре назвали субботу, 13 июня. Днем на выходных столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 33 градуса в тени. Это значит, что на солнце будет еще жарче. При этом на выходных жители столичного региона ждут дожди. К концу воскресенья жара должна немного отступить. В столице и области ожидается плюс 24 градуса. Тем временем Дептранс предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде сегодня. Он начнется уже в 16 часов. Дело в том, что сегодняшний день является предпраздничным, а значит, рабочий день становится официально короче на 1 час. Из-за этого на столичных кольцах, а также на вылетных магистралях в сторону области возможно образование пробок. В связи с этим москвичам рекомендовали планировать маршрут заранее. Чтобы не терять время в автомобильных заторах, следует выезжать либо раньше 16:00, либо уже после 9 вечера. Длинные выходные стали причиной изменения графика работы государственных учреждений. В мэрии Москвы предупреждают о том, что завтра, в День России, не будут работать центры госуслуг. Взрослые детские поликлиники в праздничные дни будут работать в сокращенном режиме. При этом во всех медицинских учреждениях продолжат работу дежурные специалисты. Помимо этого, по особому расписанию на выходных будут работать центры женского здоровья и женские консультации, центры московского долголетия, а также центры занятости населения. Навигаторы научились делать путь водителя еще комфортнее. В приложении 2GIS появилась функция «Зеленая волна». Она поможет построить маршрут так, чтобы светофоры всегда были зелеными и чтобы при этом не нарушать правила дорожного движения. Теперь приложение подсказывает скорость, которой нужно проехать перекрестки на зеленый, чтобы движение по маршруту было более плавным. «Зеленая волна» рассчитана на определенную среднюю скорость в районе 50-60 км в час. Пока новая функция доступна только в Москве и Новосибирске. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Бригада Уна и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребят, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Сегодня у нас четверг, а это значит, что мы с Вэлом набираем команду. Даже не команду, а мы ищем капитанов в нашу команду.
0: Да, несмотря на то, что настроение как бы пятничное, да? Завтра выходной, День России.
1: Ага.
0: С наступающим.
1: С наступающим.
0: Но не нужно путать карты. Четверг, как бы он на то и четверг. Несмотря на то, что час назад мы играли в пятничную вредейку. Надеюсь, все стало непонятно?
1: Все стало непонятно.
0: Все, спасибо.
1: Понятно только одно. Вот мне, мою команду, нашу женскую команду, нужна девочка-капитан. Такая вот активная, веселая, обожающая интеллектуальные игры, потому что вся интеллектуальная нагрузка будет на ней практически. Я так морально буду помогать. Давай!
0: Хорошо.
1: Давай!
0: Хорошо, тогда знаешь, кто мне нужен в качестве капитана?
1: Кто?
0: А если ты... Если, послушай, капитан, если ты в последний раз носил колготки в садике... Ты подходишь мне. Ты не подходишь.
1: Хорошо, отправляйте. Вот если вы услышали и прям себя узнали, то отправляйте нам сообщение на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко написать в эфир. Не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Девчонки к Вике, парни ко мне. Впереди тимбилдинг в бригаде У на Европе+.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем Team Building, давайте послушаем треки, которые завирусились, снова стали хитовыми. Под них начали снимать видосы в интернете. Представляешь?
1: Да ты что?
0: Это такой успех, второе дыхание.
1: Ага.
0: И тут недавно не то, что трек, недавно артист завирусился.
1: Более того, не то, что завирусился, он еще и рекорд поставил.
0: Да-да-да, своим концертом в Стамбуле, своей вот этой огромной планеты Земля. Мне почему-то часто попадаются мамско-папские рилсы. Что воспитываешь ребенка, говоришь ему, что он не центр вселенной, и он же у бабушки здесь в гостях, и Kanye West идет по планете Земля, центр вселенной.
1: Смешно.
0: Слушаем Kanye West и Estelle, American Boy.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Девчонок, кто наши капитаны?
1: Итак, я нашла Марьяну. Марьяна, привет. Привет, мой капитан.
2: Привет.
1: Привет.
2: Привет, привет, привет.
1: Ты откуда у нас?
2: Из Нижнего Новгорода.
1: Нижнего Новгорода.
0: Знаешь, что Марьяна написала?
1: Что написала?
0: Знаешь? Угадай.
1: Я суперкапитан, я самая умная, самая догадливая, самая быстрая.
0: Да, да, да. Ну и постскриптум, красный диплом по интеллектуальным играм. Марьян, Марьян, это правда или ты прекрасный лжец?
2: Нет, я закончила специальный институт по интеллектуальным играм, бакалавриат что-то там, и вот, и магистратура что-то там, да.
0: О, прикольно, звучит прям убедительно.
1: Магистратура что-то там.
0: Особенно учитывая обрамление интеллектуальных игр. Ну, там, что-то там, где-то.
1: Бакалавриат что-то там. Вот так вот. Вот такие вот вузы у нас в Нижнем Новгороде.
0: Ну, все понятно. Знакомьтесь, у меня есть тоже капитан. Это Леша. Леша, привет.
3: Доброе утро.
1: Привет, Леш, ты откуда?
0: Да, где ты живешь?
3: Я из Санкт-Петербурга, и, честно говоря, у меня очень сильно дрожат поджилки.
0: Поджилки, это нормально. Ты знаешь, когда я узнал о том, что у нас в стране существует университет по интеллектуальным играм, тоже задрожало все остальное.
1: А подожди, а магистратура по что-то там?
0: Это вообще повергло в шок. Леша написал, ну, я же спрашивал про колготки и садик и все такое. Угу. Пишет Леша, я последний раз плакал в детском саду, дальше мужчины не плачут, это просто дождь. Леша, именно поэтому ты выбрал Санкт-Петербург для города, в качестве города для жизни.
3: Да-да-да, именно поэтому.
0: Понимаю. Ребята, правила такие.
1: Поэтому так любим Питер тоже.
0: Сначала мы, Леша, с тобой, ну, в частности, я буду задавать вопрос девчонкам. Марьяна, Вики, у вас будет 30 секунд, чтобы найти ответ на вопрос, но этот ответ, правильный ответ, должна произнести именно ты. Если его озвучит Вики, я скажу, что где-то звучал правильный ответ, но не от капитана.
1: Ну, а потом будем делать в обратную сторону. Марьян, мы будем задавать вопрос мальчикам, мальчики должны отгадать. Итак, мы... С Марьяной готова. Марьян, помнишь, да? Главное, накидывать как можно больше вариантов.
0: Итак.
1: Где-нибудь попадем, возможно.
0: Внимание. Первый раз в истории человечества это построили в Пакистане. 5000 лет назад. Ну, а первый с крышей в Лондоне в 1828 году. Существует огромное количество видов, форм, размеров этого. Оно бывает временным, бывает постоянным. Австралия лидирует в мире по количеству этого на душу населения.
1: Так, Марьян. Есть ли варианты?
0: И там еще могут тренироваться космонавты. Все.
2: Космонавты могут тренироваться? Какая-нибудь... Что это такое? Батут? Где можно?
1: Ну да, батут. Батутный
0: нет.
1: Центр,
0: нет?
1: Я забыла
2: они плавают,
1: слово.
2: Бассейн какой-нибудь.
0: Да.
2: Нет,
0: это...
1: Бассейн?
0: Да. Бассейн, да. Ты посмотри-ка, вот этот бакалавриат, что-то там, прям вот...
1: Молодец, как, молодец. Как начала... А я пыталась вспомнить слово планетариум почему-то.
0: Думаешь, космонавты в планетарии тренируются? Представьте, он потолок, видите, от звезды. Вы будете чуть ближе к ним.
1: Ну, подожди, первое, что пришло в голову.
0: Ну, браво, девчонки.
1: То и не сказала.
0: Это бассейн.
1: Ой, Марьян, твое образование, конечно, нас спасло, ты молодец.
0: Алексей, самая приятная часть игры позади, а дальше будем мы отвечать на вопросы. На вопрос.
1: Да, поехали. Мы считаем это съедобным и правильно делаем. В этом полно витаминов, есть железо, и вообще это очень вкусно. А вот до 18 века это сажали просто для красоты. Ведь его плоды бывают белые, синие, желтые, черные, полосатые, темно-фиолетовые. Кстати, сырым его есть нельзя. Иначе можно на себе испытать, почему древние римляне называли его безумным яблоком. Нельзя есть сырым. Mm-hmm. Ключевая подсказка. Ну, можно?
0: Нельзя есть сырым вообще?
1: Ну да, не стоит. Я
0: лук?
1: Читала, там нет. Лук можно,
0: лук
1: а
0: можно.
1: Это нельзя.
0: Так,
3: может быть, картошка какая-нибудь?
1: Нет.
0: Нет, яблоко, да?
1: Есть? Нет,
0: сейчас
1: не цепляйся к яблоку.
0: Ага.
1: Бывает разных цветов.
0: Свекла.
1: Красиво выглядит.
0: Капуста.
1: Нет.
0: Капуста.
1: Нет.
0: Да капуста, говорю.
1: Нет. Давай, еще. Леша, давай.
0: Плоды хрена. Нет?
1: Нет.
3: Шиповник?
1: Нет. Марьяна, а твое образование не подсказывает, что это может быть?
2: Я специально отключила голову, чтобы выиграть.
0: Чтобы не подсказать случайно. И что?
1: Нет, не жимолость. Нет.
0: Что?
1: Но это баклажан.
0: Баклажан.
1: Я тебе больше скажу.
3: Баклажан.
1: Вообще, я даже убрала оттуда фразу, что это еще на самом деле ягода считается.
0: Серьезно?
1: Но я совсем вас запутала.
0: Да. Но мне очень приятно, Леш, что, судя по твоей интонации, ты как будто бы, блин, знал. Знал, но не вспомнил. Баклажан, точно.
1: Баклажан, да. Леш. Нельзя сырыми есть, кстати. Я прочитала, баклажан. Будет очень-очень.
0: Ну, давай поздравлять девчонок с победой. Кстати, в противостоянии девчонки врываются в лидеры 10-9 в общем зачете.
1: Какие у меня девочки хорошие.
0: Марьяна, лови подарок.

0: Тимбилдинг в бригаде У.
1: 9 часов 11 минут в Москве. Тимбилдинг в бригаде У на Европе Плюс. Начинается наша еженедельная, ежечетверговая битва. Парни против.

0: Ариан, свитшотик лови, заслужила.
1: Магистр наш.
0: Чего-то там и где-то тут.
2: Супер, спасибо огромное.
1: Звони нам
2: так,
1: еще.
2: Я могу передать привет Мише. Так, Миша, он меня слушает, поддержит меня. Привет тебе.
0: Миша? А Миша у нас кто?
1: Тоже магистр,
2: да.
1: Наверное.
0: Магистр, преподаватель. Ребята, звони еще. Леша, тоже звони, будем рубиться с реваншем. Счастливо.
1: Пока.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.18 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, тут такое произошло.
0: Mm-hmm.
1: Такое, что мы ждали очень давно.
0: Да ты, что-то хорошее?
1: Ну, я ждала, я не знаю, ты ждала или нет, я ждала, да.
0: Ну, если тебе это нравится, то, наверное, я ждал, мы ж такие. Все, что любишь ты, любим мы. Команда.
1: Подожди, это здоровые отношения называются?
0: Да, да, да.
1: Пашенька, ты почему смеешься?
0: Ты когда пойдешь со мной смотреть пятичасовую катку в «Герои мечей и магии»?
1: Да хоть сейчас.
0: Все, пойдем.
1: Ну, сейчас не могу, у меня эфир.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс. Аня!

0: Just a Day, это Ив Ла-Рок в бригаде У на Европе Плюс. 9:24 в Москве. Вики.
1: Да, рассказываем.
0: Давай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Даже не верится, что это произошло, и это просто великолепно. Саграду, фамилию, достроили.
0: Прям до конца.
1: Ну, давай так. Подожди, официально достроили, потому что достроили главную башню собора. И вчера был большой праздник, был салют. Ну, все отмечали, это просто, честно, невероятно. Потому что 144 года строилось.
0: Легендарный собор Гауди.
1: Да. Вообще, я считаю, что Антонио Гауди — это просто самый гениальный человек. Если бы ты меня спросил, с кем хочешь познакомиться, я бы сказала: Антон!
0: Нормально.
1: Антошка.
0: Нормально.
1: Антонио Гауди.
0: Нам нравится такое.
1: Да. Сейчас остались только отделочные работы, то есть там что-то внутри будет делать, что-то облицовка. Ну нет, лет на 10, говорят.
0: Лет на 10. Угу. А, ну хорошо.
1: Но, по крайней мере, собор уже приобрел вид.
0: Ну ладно.
1: Тот самый.
0: Точно Гауди?
1: Точно.
0: Или все-таки Да Винчи?
1: Нет, точно Гауди.
0: Не, вот с кем ты решила познакомиться?
1: Ну, ты, конечно, это. Ну, подожди, а там будет различие? Ну, вот в этой стране с Антонио, с другой стране с другим человеком.
0: Не.
1: Ну, тогда Антонио.

0: выбираю.
1: Антонио?
0: Да, выбираю сегодня Антонио, потому что Саград фамилию достроили. А. Надо обсудить. Ну как, ты доволен результатом? Тебе уже нравится?
1: Что сам думаешь?
0: Ты именно так хотел. И я всех призываю, если вдруг когда-нибудь будете в Барселоне, обязательно зайдите вовнутрь, потому что многие смотрят со стороны, а там вся красота невероятная, она внутри.
1: Не вот эта вот внешняя оболочка.
0: Не, внешняя тоже потрясающая, но внутри это что-то космическое. Антонио как будто был из другой какой-то вселенной, галактики, не знаю. Вообще, какой-то чудесный человек. Как он это сделал, я не знаю.
1: Ну хорошо, что достроили.
0: Хорошо. Итак, один известный спортивный бренд представил кроссовки для офисных работяг. Mm-hmm. Это реально прям обычные кроссы.
1: Но... Ну все, вот и новость.
0: Нет, но с виду так не кажется, потому что они наполовину выглядят как лаковые туфли.
1: А, нижняя часть прикрываемая.
0: Да, да.
1: Прикрываемая штанишками.
0: А если штанишки чуть-чуть задрать, то там кроссовочки. Кроссовочки, кроссовочки беленькие. И более того, они еще сделали, чтобы были совсем официальны. У этих кроссовочек еще есть галстук. Прям такой галстук, как ты носишь на рубашке.
1: Только на носочках.
0: Только на носочках. Выглядит, ну, супер. Не нравится?
1: Подожди, то есть...
0: Там даже есть практически, ну, как у рубашки...
1: Воротник?
0: Воротничок, да.
1: То есть вот это, покажи еще раз. Вот эта передняя часть, они думают, что это на туфли похоже?
0: Нет, не похоже.
1: Ну, как сказать
0: тебе? Ну, черная, лаковая.
1: Ну, давай так, если у тебя начальник с большой фантазией, он любит как преувеличить, приукрасить немножко.
0: И с не очень хорошим зрением.
1: Да, вот это туфли у тебя, конечно, Серега.
0: И галстуки.
1: Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.33 в Москве, гороскоп на четверг, 11 июня.
1: Умные, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните им или навестите их.
0: Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
1: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию.
0: Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило.
1: Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня.
0: Девы, нам нужно порадовать себя какими-нибудь маленькими покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
1: Весы, день, когда многое будет даваться легко.
0: Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
1: Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
0: Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию.
1: Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах.
0: Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим.

0: Рокстан в бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 10 тысяч рублей. Но это еще не все. Есть 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Вики, я тебя поздравляю.
1: Ой, спасибо.
0: Но только в том случае, если ты счастлива.
1: Я счастлива.
0: День женского счастья.
1: Спасибо вам.
0: А мы
1: ведь
0: знаем.
1: Я тебя тоже поздравляю.
0: Ну, это правда. Если рядом женщина счастливая, счастливы все вокруг.
1: Ну вот.
0: Да, день неукротимой страсти, как-то, ну ладно.
1: Международный день игры.
0: О, игривое настроение сегодня?
1: Да, у тебя.
0: Да, да.
1: У меня пятничное прям.
0: Пятничное?
1: Ну, конечно.
0: Ну, хорошо, пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сейф в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет.
1: Как тебя зовут?
2: Александра.
1: Саша. Саша, ты откуда?
2: Ярославль.
1: Саш, прекрасно.
3: Чудесно.
1: У нас для тебя 10 тысяч в сейфе накопилось. Но это еще не все. Есть еще десяточка от «Озонбанка». Ответишь на бонусный вопрос правильно, получишь гарантированно эти деньги, даже если сейф не сломаешь. Поэтому для начала давай определяться, что будет бонусом. Первый, второй или третий вопрос?
2: Давайте второй.
1: Второй. Саша, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Саша, сегодня день рыси. Ну, все мы представляем рысь. Очень милое животное, быстро опасное, но милое. Угу. И в городе Лиллехаммер, видимо, так сильно любит рысь, что в свое время, в 2016 году, даже сделали ее символом зимних юношеских Олимпийских игр.
1: Ого.
3: Да. Скажи, пожалуйста, Лиллехаммер, это у нас где? Это Германия, это Норвегия или Канада? Лиллехаммер, рысь с йог.
1: Саша, твой вариант? 3-2-1. Саша.
2: Давайте Германия будет.
3: Давай Германия. Первый вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Саш, мы так к тебе прислушиваемся. Вот ты хотела второй вопрос бонусным? Пожалуйста, ответь на него правильно. Пожалуйста. И получи 10 тысяч рублей на карту «Озонбанка» гарантированно, даже если сейф не взломаешь. Все в своих руках. Сегодня, Саш, отмечается День женского счастья. Давай поздравим всех девчонок с этим днем, Саш.
3: И Сашу.
2: Да, всех с праздником, действительно.
1: Да, с праздником, девчонки. Для счастья ведь что нужно? По большому-то счету найти своего человека, да? Ну и дальше уже
3: все
1: пойдет. И дальше дела пойдут. Вот скажи мне, пожалуйста, кто относительно недавно нашел своего человека и прям вот буквально несколько недель назад вышел замуж за этого человека.
3: Даже не недель, дней.
1: Дней даже назад. Угу. Этого человека зовут Каллум Тернер, британский актер. А кто его жена? Биби Рекса, Эйва Макс или Дуа Липа?
2: Так, блин, я же помню. Угу, по-моему, Дуа Липа. Насколько я читала в новостях, по-моему, Дуа Липа.
1: Третий вариант. Дуа Липа. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну а сегодня Международный день игры. Вспомним нашу любимую игру детства, да и не детства, прятки. Угу. Да? Оказывается, ежегодно в Италии, недалеко от озера Комо, проходит чемпионат мира по пряткам.
1: Угу.
3: Они взяли город-призрак и прячутся там.
1: Да.
3: Выглядит эффектно. А как ты думаешь, что получает победитель чемпионата мира по пряткам? Какой главный приз? Золотой фиговый лист, две серебряных ладошки, ну, такая скульптура, или платиновый колпак?
2: По-моему, фиговый лист. Или фиговый.
3: Первый вариант принято.
1: Надеюсь, все-таки фиговый. Итак, Саша из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 1-3-1. Внимание.

0: странно, очень странно. Даже, наверное, может показаться, что неприятно.
1: Да, ну вот, во-первых, лист у нас фиговый. Да. И действительно, это главный приз.
0: Да ты что?
1: Да. А шапочка была в первом вопросе, потому что рысь по имени Сьёк стала символом зимних олимпийских игр юношеских в городе Лиллехаммер, это в Норвегии.
0: Угу. Но это уже не столь важно, сейф-то не взломан. Угу. Вот что важно, вопрос с бонусом, на который ты ответила правильно, да. Да, Дуа Липа и Колум Тёрнер. Молодец.
1: Смотри, Дуа Липа и сама счастлива, и нам счастье принесла.
0: Да, Саша, ты получаешь за бонус на вопрос 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Поздравляем.
2: Все, спасибо большое.
0: Хороших выходных, звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Пока. Пока-пока.
0: Ну, а в понедельник в сейфе бригаду 13 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: попал. Баинди Ахчо и Мод Бригаде Уна на Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы собираем. Ваши страхи.
1: Ну, какие-то необычные страхи, потому что бывают, ну, классические, там, высоты, глубины.
0: Странные фобии, в которые прям вот мы послушаем и скажем, да, ну, не может быть, давайте следующее сообщение.
1: Отправляйте. Нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко, написать сообщение в эфир.
0: Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Хочу. Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
6: Но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указан максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля «Хавейл» 7026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
11: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
12: Привет, я Дэвид Гетта.
11: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
13: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
11: Эти хиты выбираешь ты.
14: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
17: Зачисляй, храни, трать.
18: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
19: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9.57 в Москве. Вы хотели странной фобии?
4: Хотели.
3: Они есть у нас, они есть у вас. Послушаем.
5: Привет, Европа Плюс. У меня странная фобия. Я ненавижу вату. И не то чтобы ненавижу, я прям не могу трогать сухую вату. И все очень сильно... Вот я сейчас говорю, как Вики, да, про пенку, так я говорю про вату. У меня встали мурашки на руках. Максимально неприятно. Как... И вот не только та, которая скрипит, а любая, даже вот эти косметические диски, он
4: даже
5: должен
4: диски
5: быть супер мокрым. О, фу.
4: Держись, держись.
3: Понимаю, сестра. Но ты делаешь вид, что понимаешь, или реально понимаешь? Я тоже не люблю.
4: А мне кажется, я слышала у кого-то неприязнь уже к вате. Ты тоже не любишь вату?
3: От меня.
4: Ты тоже не любишь вату?
3: Ну, такое.
4: Он же как облачко, нет?
3: Хорошая вата, влажная вата. Ну и финальная на сегодня.
6: Да-да-ум. Во время застольев все всегда просят меня наливать, так как говорят, что у меня легкая рука. И я боюсь, чтобы на следующий день все-таки кому-то не стало действительно плохо.
4: А, ну да, обидненько было бы.
3: Димасика, помнишь, легкая рука? Все, не зовем на мероприятие. Сдался. Бригада!

0: Хорошо. Чтобы понимали, Вики уже 2 минуты это делает и ждет, пока микрофон включат. Beautiful Light, Бьонсе и Шакира в бригаде У на Европе Плюс. Ребята, ну вот и коротенькая неделя почти подошла к финалу своему.
1: Да, завтра у нас прекрасный праздник.
0: Всех с наступающим днем России.
1: Ю-ху!
0: Прекрасно, желаем вам отметить все эти длительные выходные.
1: Угу. Чтобы в понедельник было что рассказать.
0: А в понедельник мы обязательно встретимся. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 10 утра в Москве.

0: Новости на Европе Плюс. С нами Павел Беседин.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Возвращение Roblox прокомментировали в Кремле. Имущество релокантов-нарушителей можно будет арестовывать. И авиабилеты на курорты резко подешевели. Далее подробности. История с Roblox показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении российского законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Доступ к игровой платформе Roblox власти разблокировали накануне вечером после того, как компания исполнила все требования российского законодательства. Напомню, в декабре 2025 года доступ к Roblox был ограничен из-за запрещенного контента, который содержался внутри приложения. Это, среди прочего, пропаганда экстремизма и призывы к противоправным действиям. Имущество релокантов-нарушителей можно будет арестовывать. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон уже подписал президент. Документ вступает в силу в сентябре этого года. В перечень правонарушений входит, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России и пропаганда нацистской символики. Этим же законом предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Авиабилеты резко подешевели. Речь идет о рейсах на российские курорты в пик сезона. На них ценник упал сразу на 15%. Стоимость перелета без багажа снизилась по 50 маршрутам. Речь идет об аэропортах Москвы, Петербурга, Сочи, Минвод, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Казани. По словам аналитиков, авиакомпании продолжают корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно и стали локомотивом общего снижения цен. Это, например, минеральные воды. Тем временем в России продолжают дешеветь продукты. Сегодня Росстат сообщил о том, что больше чем на 25% подешевели огурцы и помидоры. Помимо этого, цены упали на сладкий перец, апельсины и бананы. Напомню, накануне сообщалось о том, что рекордно подешевела черешня сразу на 24%. Эксперты связывают такие тенденции с появлением первого российского урожая сладкой ягоды. Аналитики уже предсказывают дальнейшее снижение цен на овощи и фрукты в России благодаря увеличению внутренних поставок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 79 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Барбен, электронный суперстар, вообще для индустрии EDM или дэнс-поп-музыки. Человек легендарный, конечно, его актуальная тема «Body Talk» прямо сейчас на Европе+. Плюс мы с вами, ребята, этим утром поговорим на языке другом. Язык фактов у нас будет. Что у нас впереди? Только самая крутая музыка на планете Земля здесь на Европе+. Плюс. Факты? Абсолютные факты. Будет Мэткон и классная тема легендарная «Don't Worry». Будет Тиесто, еще один электронный суперстар «Beautiful Places». А еще поп-звезда Эйва Макс с работой с Fade Fake. Все буду для тебя ставить этим утром, тире днем. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня!

Тедди Суимс на Европе Плюс. Абсолютно феноменальный артист и одно из главных открытий последних двух лет, наверное, так можно такой период выделить в индустрии поп-музыки, соул, R&B, джаза и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, великолепные лайв-выступления. Если такая возможность есть, обязательно посмотри где-нибудь, обязательно посмотри. Больше хитов и больше музыки впереди. Например, будет классная работа от команды Hertz в ремиксе от Purple Disco Machine Wonderful Life. Мы, конечно, эту работу знаем. Есть еще Zayn с его поп-рок темой Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.

0: Впереди у нас с тобой здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Классная латино летняя тема от Рао Алехандро и Раши на трек под названием «Понга». Какой же день на Европе Плюс без BTS? Кей-поп суперстар и их работа «Swim». А еще легендарный PH Electro с треком «Englishman in New York». Классика электронной танцевальной музыки. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
13: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 11 часов утра.

В их совместная тема Понга. К лету парни подсуетились, выпустили очередной суперхит. Классный латино-хип-хоп и латино-поп-работа. Мы такое любим. Часто слушаем, конечно, здесь на Европе Плюс. И голосуем за эту работу на europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. В частности, прямо сейчас эта работа находится уже на 28-й строчке в Еврохите, в Еврохит ТОП-40. Так что, если тебе такое колоритное что-то по душе, обязательно поддержи их, проголосуй. europaplus.ru, как уже сказал. Еще из колоритного, из звездного есть Кэти Перри, ее величайшая тема Hot and Cold. Будет Алан Уокер, это уже электронный суперстар, его работа Broken Strings. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.

Европа Плюс.

Это модный Европе Плюс. Его история — намек на нас, продуктивный музыкант. И в этой работе мы его, конечно, любим. И в Шаде у нас сразу несколько работ в эфире есть мото, где он либо главную роль, либо где-то на фите. Но, тем не менее, артист яркий. И, конечно, за любую его, из его работ ты можешь проголосовать на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И, конечно, что-то более веселое хочется послушать. Есть у нас. Погрустили немножко, как и в такую легкую грусть в любой работе мото. Погрустили чуть-чуть и хватит. Будет Хужел, будет классная тема Jamaican или бам-бам-бам, по-другому можно ее так назвать. А будет Богдан Медведи и Broken Heart. Много всего интересного впереди на Европе Плюс. Дожди.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса здесь на Европе плюс. Разнообразие стилей. Мы с тобой такую любим. А, например, любим танцевальную тему от Маршмеллоу. Его новинку, трек под названием «Феникс». Будет уже проверенная тема от Алекса Уоррена. Поп-рок-хит под названием «Fever Dream». А еще прекрасная Кайли Миноу и ее танцевальная хитовая история «Lights, Camera, Action».
0: Lights, Camera, Action, that's it.
1: Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут обязательно дождитесь.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И этот трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.

0: твоего взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

это «Елка» на Европе Плюс, ее история проще, и ведь она права. Мы постоянно себя чем-то накручиваем, да? Надо как-то все-таки полегче ко всему относиться, как даже есть понятие оверсинкинг, то есть накручивание себя, перепридумал, в голове у себя накрутил. Надо выдыхать, ребята. Даже если сейчас самый разгар рабочего дня, что у большинства так оно и есть, нужна классная компания, нужна классная музыка. Классную компанию буду я составлять вам, меня зовут Денис Романов. Классная музыка, ну и в принципе компания тоже у нас есть в музыкальном плане. Есть Tokyo Hotel, их работа California Nights. Есть Robin Schulz, DJ Topic, их танцевальная тема One by One. Всем хорошего дня, все это будем слушать скоро.

Be Now, Tu Corazon или Your Heart, так называется их трек. Дебют этой недели, между прочим, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Классная тема, летняя, актуальная. За нее обязательно нужно проголосовать на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы она выше и выше и выше продвигалась в чарте, конечно же. Мы с тобой будем двигаться дальше и дальше, и дальше будет, будет наш любимый Джейсон Деруло. Парень, музыкант, артист, мужчина, который приедет там в эти выходные в Россию, выступит в Москве. Его история Savage Love послушаем скоро. Будет Wise и их трек Wait. Будет Evelyn Roxton и Vertigo. Все это скоро.

0: абсолютно хитовая танцевальная тема от BB-REX и Faithless. New Religion. Так теперь называется эта работа. Легендарная тема от Faithless, конечно, внутри. Мы ее знаем. Еще больше хитов и больше музыки. Впереди будет Sugar Babes. Будет их тема под названием Stronger, легендарная. Будет Cyril и Dean Lewis и Followed Your Feet. Актуальная танцевальная работа. Но мы, конечно, не только музыкой тебя радуем здесь на Европе Плюс. Есть у нас и твои любимые шоу. Например, Бригада У. Конечно, ребята к нам вернутся завтра в 7 утра по Москве.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада У.
2: Университет по интеллектуальным играм тоже задрожало, все остальное.
3: А подожди, а магистратура почета там?
2: Леша написал, ну, я же спрашивал про колготки и садик и все такое. Угу. Пишет Леша, я последний раз плакал в детском саду, дальше мужчины не плачут, это просто дождь. Леша, именно поэтому ты выбрал Санкт-Петербург? Качество город для жизни.
4: Да, именно поэтому.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Бригада У. Реклама.
6: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Хочу. Терек включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсика.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
16: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
17: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
18: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации.

0: по сберайди подробнее сбермобайл.ру.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: это классика. Это команда Sugar Babes. Их мощная тема Stronger в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди, конечно, как всегда, больше хитов и больше музыки. Все в новом часе. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 13:00. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Денис. Добрый день всем. Послы трех западных стран попросились на аудиенцию в МИД. Роспотребнадзор напомнил начальникам правила труда в жару. И незабываемые путешествия теперь можно организовать на госуслугах. Далее подробности. Послы Германии, Франции и Британии попросили аудиенции в российском МИДе. РИА Новости сообщают о том, что машины всех трех послов примерно полтора часа назад приехали на Смоленскую площадь в Москве. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о том, что дипломаты попросили о беседе. Лавров отметил, что в МИДе готовы их выслушать, но большого оптимизма не испытывают. По некоторым данным, всех троих примет один из заместителей министра иностранных дел. Что именно хотели обсудить послы Старого Света, пока неизвестно. Роспотребнадзор напомнил работодателям, что во время жаркой погоды сотрудникам полагается дополнительный отдых. Температура в помещении должна быть не выше 24 градусов, а в случае превышения этого значения рабочий день следует сократить. Если температура воздуха превысит 30 градусов, то сотрудников нужно отпустить по домам на 4 часа раньше обычного. При работах на открытом воздухе и температуре в плюс 32,5 градуса и выше, длительность непрерывного труда должна составлять 15-20 минут. При этом затем 10 минут необходимо отводить для отдыха в охлаждаемом помещении. Тем временем сегодняшний день и без жары будет укороченным из-за того, что этот четверг стал предпраздничным, уйти с работы сегодня можно на час раньше. Гулять по случаю Дня России на этой неделе будем сразу три дня подряд, в пятницу, субботу и воскресенье. Кстати, следующая короткая неделя ждет нас в ноябре по случаю Дня народного единства. Она выпадает на среду, получается, что неделя будет разделена на две части. Незабываемые путешествия теперь можно организовать на госуслугах. Там появился раздел для организации туристических поездок по уникальным маршрутам. По словам зампреда правительства Дмитрия Григоренко, цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Всем привет и здравствуйте. Добрый день, ребята. Это крутой... Это Playbox, ребята, на Европе Плюс. Здрасте, меня зовут Денис Романов. И, конечно же, у нас целый час развлечений. Как иначе? Как иначе в будний день в 13.00 по Москве? Только так. Значит, коротко о главном к этому часу. Что у нас будет в Playbox'е скоро? Будет бизнес-ланч. Конечно, одному из офисов Москвы, работягам, трудягам, отдадим 4 пиццы и напитки к ним. Так что, если ты тоже вместе с командой хочешь принять участие в бизнес-ланче, заходи прямо сейчас на europaplus.ru, подавай заявку, там все предельно, просто два клика. Есть еще игра «Хитбэк» и два пригласительных на шоу величайшего Джейсона Дерула. Если кто не в курсе, то он в эти выходные приезжает к нам в Россию, выступит на ЦСКА-арене, конечно, при поддержке Европы Плюс, естественно. Разыграем пригласительные в «Хитбэке», так что ждем. Будет афиша, составим планы на последний рабочий день на этой неделе, будет и музыка. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас в Playbox.
1: Playbox.

0: Бизнес ланч в Плейбоксе. Любимая игра, конечно, всех офисных сотрудников, всех, кто прямо сейчас трудится, работает, не покладая рук, и, конечно, хочет вкусно пообедать. Это самое главное. Есть у нас классные подарки, 4 пиццы, напитки на компанию, на команду. Будем с этими командами знакомиться. Их цель — одолеть соперника, забрать себе призы. Есть Вадим. Вадим и команда «Три сваи и собака». Вадим, привет, добрый день.
1: Привет.
0: Привет. Вадим, надо ли говорить, чем занимается твоя команда? Ваша компания, которую ты представляешь. Думаю, что все понятно, да? Не будем углубляться в подробности. Будем знакомиться с твоей соперницей. Зовут ее Ирина. Ирина представляет команду под названием «Крутые ребята». Ирина, привет. Здравствуй. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Там настолько все крутые. Это серьезно? Только крутые ребята в команде?
2: Очень крутые.
0: Надо будет сейчас доказывать. Крутость и сваи тоже вбить как следует надо будет. Потому что у нас с вами игра под названием «Бизнес-ланч». Она такая многосоставная. То есть там есть несколько заданий. Рассказываю вам. Значит, два раунда. Два раунда нас с вами ждет. Первый раунд я задаю вам вопрос и даю две подсказки. Это две музыкальные отрывки, ну, таких нарезки, да, музыкальных фрагмента. После того, как вы услышите обратный отчет. 1, 2, 3. Там будет цифра в конце 3. Вот когда услышите 3, тогда громко, четко название команды кричите. Не надо раньше времени это делать, потому что будет фальстарт, и тогда балл уйдет сопернику, и все. Ответили правильно, достается балл. Ответили неправильно, достается балл сопернику. И дальше мы уже играем там, соответственно, по вопросам идем, по текстовым вопросам, скажем так. Друзья мои, вы готовы к игре? Готовы сразиться в битве?
1: Готовы.
0: Это хорошо, потому что у нас начинается первый раунд, и слушайте внимательно задание, все вместе. Этим летом в Лужниках пройдет его большое шоу при поддержке Европы+. Кстати, 100 билетов на его концерт уже получили наши слушатели. Даже не концерт, а шоу настоящее. Кто же это? Это Джонни.
3: Танцуй со мной, летай.
0: Или этот некто, это Ваня Дмитриенко. Готовьтесь, ребята. Готовьтесь.
4: 1, 2, 3.
0: Ну-ка.
2: Крутые ребята.
0: Слышал. Крутые ребята. Чуть-чуть пораньше было. 3 сваи тоже было, но крутые ребята пораньше. Ирина, значит, шоу. Шоу грандиозное в Лужниках, и мы подарили 100 билетов на шоу этого артиста. Концерт пройдет при поддержке Европ+. Кто же это? Кто этот человек?
2: Это, конечно же, Ванечка Дмитриенко.
0: Это Ваня Дмитриенко, и это абсолютная правда. Есть. 1 балл достается у нас команде под названием «Крутые ребята». Засчитано. Мы возвращаемся к... Точнее, переходим к команде «Три сваи и собака». Вадим, ты готов?
1: Да.
0: Надо отыграться. Да. Надо это самое важное. Надо отыграться, ответить на вопрос. Если получится, то будет 1-1, и мы игру продолжим. Если неправильно, то, соответственно, 2 балла, и все. И Ирина будет с командой вместе.

0: есть пиццы и запивать вкусными напитками. Но все получится, я верю. Попробуем. Значит, какой концерт, как мы переходим, да, к вопросу. Какой концерт считается одним из самых посещаемых в истории и собрал более миллиона зрителей на пляже Копакабана? Может, мы про концерты говорим, как можно не поговорить, да, про крупные. Значит, какой концерт? Вариант номер один. Это концерт Мадонны в 2024 году. Или это концерт Адель в 2024 году. Как ты считаешь, самый посещаемый в истории концерт на пляже бразильском Копакабана? Так, Вадим, идеи?
1: Ну, давайте первый вариант.
0: Какой еще раз?
1: Первый.
0: И это правда. Это Мадонна. Счет 1-1. Мы возвращаемся, вот теперь уже возвращаемся к команде «Крутые ребята». Ирина, самое важное сейчас начинается. Ответственный момент. Uh-huh. Если зарабатываешь балл, то все, 2-1, победа, и уходишь счастливая есть пиццу, запивать и команде говорить, какая ты молодец. Готова?
2: Конечно.
0: Ну, давай. Значит, вопрос такой. Поскольку мы уж про артистов начали говорить, конечно же, нельзя вспомнить и о фильмах об артистах, естественно. О ком рассказывает байопик под названием «Богемская рапсодия»? Кто-то называет богемная, кто-то богемская. Вот о ком он? О ком? Что за артист? Это Элтон Джон или Фредди Меркьюри? Как ты думаешь, Ирина?
2: Ну? Я думаю, второй вариант — Фредди Меркьюри.
0: Фредди Меркьюри, да, это правда. Я уж было подумал, ты начала гуглить. Но нет, молодец, абсолютная правда, это про него. Значит, счет 2-1, и пицца и напитки достаются команде «Крутые ребята». Ура, мы вас поздравляем, ребята, ура. Значит, мы Вадиму желаем удачи в следующей игре. Вадим, ни в коем случае не расстраивайся, ты классный парень, классный капитан своей команды, так что в следующий раз обязательно повезет. Заходи на europaplus.ru, ты знаешь все правила, там нужно заполнить заявку, и все, и будет тебе радость в следующей игре, наверняка все получится. Все, удачи тебе, хорошего дня, пока.
1: Спасибо.
0: Пока-пока, Вадим. Ну, а Ирине еще раз аплодисменты, с победой, с подарком. И респекты всей команде по имени «Крутые ребята». Конечно, тоже подавайте заявку. Когда-нибудь еще тоже сыграем. Все, удачи вам, ребята. Хороших дней, хорошего рабочего дня. И классной музыки. Есть она у нас. Есть Тейм Импала, есть Дженни, их история «Дракула» в крутом уикенде.
3: «Бизнес-ланч»
4: на Европе+.

Это поп-суперстар, дэнс-поп-суперстар Тейм Импала, Дженни вместе с ним, кей-поп-звезда, их работа. Вообще-то Тейм Импала, конечно, трек, но а теперь уже их работа совместная. Дракула, классная тема, в плейбоксе на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки, трек, который тебе наверняка сегодня еще пригодится. Это легендарный диджей Элок с работой Hear Me Now. Запомни это название, подсказка небольшая будет. На будущее. Еще Sony Fadar от Ники Баудас будет, афиша, конечно, и будет игра «Хитбэк», в которой ты сможешь выиграть пригласительные билеты на шоу Джейсона Дерула скоро, уже в эти выходные, при поддержке Европы+, оно пройдет в Москве. Ждем обязательно игру «Хитбэк».

0: диджей Элок, его история «Hear Me Now» на Европе Плюс, в Плейбоксе. Да, четверг сегодня. Четверг – последний рабочий день на этой неделе. Это ли несчастье? Звучит отлично, конечно. Нужно вдвойне круто его провести, это 100%. Вам, ребята, в помощь у нас есть. Конечно, подборка самых классных событий, самых интересных локаций, мест и так далее. Все это в афише с Павлом Бесединым. Услышим ее прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Денис, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит продолжение популярной комедийной франшизы «Холоп 3». В новой части команда Льва Арнольдовича берется за перевоспитание богатой супружеской пары, которая постоянно ссорится и собирается разводиться. Чтобы напомнить героям о настоящих чувствах, их отправляют в тщательно воссозданную эпоху Петра I. Главных героев сыграли Павел Прилучный, Кристина Асмус, а к своим образом вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. Режиссером фильма вновь выступил Клим Шипенко, который продолжает увеличивать масштаб разворачивающегося на экране действия. Третью часть снимали в том числе в турецкой крепости, а для сцены в море использовали фрегат «Штандарт» — копию одноименного корабля Петровской эпохи. В Гостином дворе открывается фестиваль современного искусства «Традиции и современность», который собрал сразу 8 направлений — от живописи, скульптуры и фотографии до видеоарта и ювелирного ремесла. Объединяя ведущих художников России и мира, фестиваль раскрывает богатство национальных традиций и силу новаторских идей, демонстрируя, что разнообразие культур не граница, а точка соприкосновения. В программе выставки, инсталляции, дискуссии и встречи с художниками. Галерея «Триумф» отмечает 20-летие масштабным проектом под названием «Триумф избранное». Там можно увидеть, как это место менялось с годами, превращаясь из обычной галереи в гибридную платформу. Первый том сосредоточен на художниках, сформировавших образ галереи. Экспозиция выстраивается как нелинейное повествование, пространство которого собрано из множества индивидуальных творческих судеб. Второй том проекта, посвященный исследовательской деятельности галереи, откроется 30 июля. В центре внимания окажутся направления, сформированные за последние 15 лет. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: на Европе Плюс.
1: Время пришло, ребята, раздать, конечно же, подарки. Что за подарок у нас в фьюдбэке на этой неделе? Что за подарок? Есть два пригласительных билета на шоу легендарнейшего Джейсона Деруло. Кто не в курсе, в эти выходные он приезжает вновь в Россию выступить на ЦСКА-арене, конечно же, при поддержке Европы Плюс. Если два билета себе забрать хочешь, то прямо сейчас берешь телефон, ну или на компьютере, без разницы где, заходишь в нашу группу в ВК Европа Плюс, сообщество ВКонтакте, и пишешь личное сообщение в группе. Прям там есть такая кнопочка сообщения, написать сообщение группе. Пишешь: я самый внимательный слушатель Европы Плюс. Можешь указать свое имя и, конечно, номер телефона, чтобы мы до тебя дозвонились. Это самое главное. Так что удачи всем, всем в ВК, всем писать сообщение: я самый внимательный слушатель Европы Плюс, чтобы выиграть два пригласительных билета на шоу Джейсона Деруло в Москве.

0: Европе Плюс.
1: Ребята, Джейсон Деруло снова приезжает в Москву, вообще в целом в Россию, в Москву. 14 июня выступит на сцене ЦСКА-арены, конечно, при поддержке Европы Плюс. Само собой, мы раздаем билеты нашим слушателям, самым удачливым, кто позвонил, ой, точнее, написал в этот раз у нас, в этой игре написал. Я самый внимательный слушатель Европы Плюс, написала нам Мария из Иваново. Мария, привет, добрый день, здравствуй.
2: Привет.
1: Волнение присутствует, да? Имеется?
2: Да.
1: Два билета на Джейсона Деруло. Легенда. Надо забирать. Все предельно просто. Вообще максимально просто. Игра очень простая. Три варианта музыкальных. Я тебе сейчас их поставлю. Три фрагмента музыкальных. А тебе нужно просто угадать, что за трек, какой из этих трех треков играл в этом часе у нас в плейбоксе. Вот и все. Скажешь правильное название. Точнее, скажешь, какой фрагмент. Первый, второй, третий. И все. И билеты на Деруло. ЦСКА-арена. 14 июня будешь кричать «Европа, бля!» И все. Или и будешь танцевать. У него там тем более такая подтанцовка великолепная. Так что класс. Играем?
2: Играем.
1: Мария, расскажи мне, пожалуйста, вот что, когда я тебе сейчас все это поставлю, ты должна будешь мне сказать правильный ответ. Итак, кто из этих трех артистов, кто из трех фрагментов музыкальных звучал в этом часе? Может быть, это Пегги Гу и ее трек «It Goes Like На-на-на». Или это команда Daft Punk с работой «Get Lucky». Или легендарнейший диджей Элок и его работа «Hear Me Now». Вот, вот такой выбор. Итак, время пришло.
2: Я готова. Это номер три.
1: Ну, подожди, не торопись. Ты уверена в этом? Подожди, подумай. Ладно, не буду тянуть. Молодец. Это действительно Элок, его работа «Hear Me Now». А значит, что? Значит, мы тебе дарим два пригласительных билета на шоу Джейсона Деруло в Москве. Ура!
2: Отлично.
1: Все, хорошо.
2: Спасибо.
1: Выдыхай, с победой тебя. Хорошего тебе продолжения дня. Удачи еще раз. Конечно, в будущем тоже участвуй в наших играх. Вот все реально. Вот докажи. Все реально. Взяла, написала.
2: Да, все реально, ребята.
1: И все. И человек в эфире выиграл классный подарок. Все, хорошего тебе дня. Пока-пока. А мы еще, конечно, музыки вам поставим. Самый крутейший. В мире у нас другой нет. Эд Ширан и его «Afterglow» в плейбоксе на Европе+.
0: Хит-бэк. Хит-бэк на Европе+.

0: Вообще прекрасный парень Доминик Файк. Baby Doll, так называется его работа в плейбоксе на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперстары, суперстары. Других не держим. Есть Тейлор Свифт, ее история Shake It Off. Послушаем ее. Будет Кендрик Ламар и Сиза Лютер. Еще, конечно, хотел сказать завтра, но нет. В понедельник, естественно, будет снова плейбокс. По 3 дня отдохнем, а потом будет плейбокс еще. И бизнес-ланчи, если хочешь, обязательно. Ну, принять не хочешь, а можешь, нужишь. В общем, надо обязательно, ребята, принять участие в бизнес-ланче. Подавайте заявки на Европа Плюс. И, конечно, подарки, контент. Всем будем с тобой делиться, все рассказывать. Естественно, все в понедельник.
1: Реклама. Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Taylor Swift. Check it up. Классная тема в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Все с Алексом Ангеловым будет уже вместе
1: так,
0: с ним.
1: Так и есть самая богатая певица мира. Миллиардное состояние, но заслужила. Taylor Swift там такая. Check it up в конце этого часа. В начале следующего Post Malone Cold.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня, в Москве 4.

На Европе Плюс. И напомню, 7 недель у нас в чарте, в Еврохит Топ 40. Сейчас 22 место у Body Talk. И все шансы быть выше по итогам этой недели у Алифарбан, конечно же, есть. Но вся конкретика только завтра. Первый шаг к вершине в пятницу в 14 по московскому времени.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше тот, кому драйва в музыке не занимать. Бенсон Брун, sorry, I'm here for someone else. Отличная коллаборация. Бобсон Клара Кайза. Услышим I Can't Wait. Алекс Уоррен тоже будет. Впереди Fever Dream. Прямо сейчас этот трек на третьем месте у нас в Еврохит ТОП 40. Посмотрим, какая ступенька у Алекса будет завтра.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
16: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте.

0: Покупайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

Феникс, она Маршмеллоу и Португал The Man. Легко и непринужденно, и вот сразу какое-то отпускное настроение нахлынуло. И если таковое у тебя прямо сейчас, то лови каждое мгновение лета, чтобы было что вспомнить осенью, ну и, конечно, зимой. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. 15:20 в Москве. Всем отличного дня.

Такой вот однозначный намек на нас. Это мод на Европе плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. Дэвид Дэмс, Метро Лейзер, Хиджили Солта. Летняя, абсолютно летняя история. Jamaican Bam Bam. Через несколько минут.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Они впереди, они уже близко. Это Gearbox Graceland. Мэрк Кремонт тоже на подходе. Услышим Sad Story. Сейн. И на горизонте Die For Me. Сейчас под номером 4 Зейн у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Завтра, возможно, будет на самой вершине.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
3: У. Университет по интеллектуальным играм тоже задрожало, все остальное.
4: А подожди, а магистратура почета там?
3: Леша написал, ну, я же спрашивал про колготки и садик и все такое. Угу. Пишет Леша, я последний раз плакал в детском саду, дальше мужчины не плачут, это просто дождь. Леша, именно поэтому ты выбрал Санкт-Петербург?

0: Стёгор для жизни.
1: Да, именно поэтому.
2: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
5: 111-774-664-62-69. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс. Лучшие места.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16.

Очень крутая история под названием Let Me Be на Европе Second Voice. Да, тот самый трек, который не прошел мимо Еврохит Топ 40. Уже 5 недель в нашем чарте, и сейчас 5 место. А вот завтра итоги этой недели, и все шансы ворваться в тройку лидеров у Second Voice, конечно же, есть. Тут свой, чтобы не сглазить.

Carpenter, которая не скрывает, что очень многие ее треки автобиографичны, и частенько она поет о своих бывших, и большинство из них, что характерно, даже рады, когда их упоминают. В общем, сама откровенность Сабрина Карпентер и ее «Эспрессо» уже скоро на Европе+.

0: 16 место сейчас Еврохит ТОП 40 в нашем чарте. Ну что, завтра, может быть, тройка лидеров? Why not? Лучший дебют Саба Индия, Хчо и Мод, Шаде. Мощный взлет, Доминик Файк, Baby Doll. Выше всех, Терри Свинс, Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: На Европе Плюс в конце этого часа Рио. В начале следующего BTS и их, пожалуй, самый раскрученный на сегодняшний день хит под названием Swim.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Марат Бекметов. Марат, приветствую.
2: Привет, Алекс. Добрый вечер всем. Правительство разрешило открыть в этом сезоне 49 пляжей Анапы. Еще 18 проходят экспертизу. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии, где обсуждалась координация работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкера в Керченском проливе. На данном этапе работы еще продолжаются. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Минцифры предупредила IT-компании о необходимости продлить аккредитацию. Это нужно сделать до 1 июля для того, чтобы не потерять льготы. Потеря такой аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу на прибыль и отсрочкой отсрочной службы для сотрудников. Аэрофлот решил с 15 июня продавать билеты по плоским тарифам только гражданам России. Сейчас билеты по фиксированным тарифам доступны и для иностранцев. Напомню, билеты по плоским тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. В России сегодня сокращенный на час рабочий день, поскольку этот четверг предпраздничный. Далее, в связи с празднованием Дня России, 3 выходных дня подряд. Следующий праздничный выходной будет только в ноябре на День народного единства. Он выпадает на среду, этот нерабочий день 4 ноября. Просто разделит трудовую неделю на две части по два дня. На этом у меня пока все. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алексей Мануйлов. Я всем желаю прекрасного вечера.
1: Стар Ньюс на Европе Плюс.
0: Это топ новости в Стар Ньюс. MIA подала в суд на Кит-Кади, требуя 2 миллиона 800 тысяч долларов за незаконное отстранение от тура. Певица утверждает, что контракт гарантировал выплату независимо от ее высказываний на сцене. По ее мнению, рэпер использовал конфликт, чтобы привлечь внимание к провальным продажам билетов. Стороны обвиняют друг друга в манипуляциях и искажении фактов. Пол Маккартни признался, что запрет на телефоны на недавних концертах в Лос-Анджелесе сделал шоу по-настоящему особенными. Публика, наконец, перестала снимать на камеры и начала смотреть выступления вживую. Маккартни пока не знает, будут ли еще масштабные туры, но не исключает этого. Лидер BTS RM признался, что после завершения обязательной военной службы все 7 участников группы были в странном душевном состоянии. Когда первым демобилизовался Джин, коллеги расплакались за ужином, осознав, как сильно они соскучились друг по другу. Сейчас BTS находится в мировом туре, который по прогнозам принесет более миллиарда долларов. Группа Корс работает над новым альбомом, первым с 2017 года. Кэролайн Кор признала, что процесс идет полным ходом. По ее словам, лонгплей рождается из импровизации и желания продолжать творить. Группа, которая продала более 40 миллионов альбомов, также получила высшее признание родного графства Лауд в Ирландии. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

Правильно. Всем отличного вечера, под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а уже в самые ближайшие минуты, в середине этого часа, если быть точнее, ждем саундчек бригады У и вспоминаем ваши лучшие истории. Собираем необычные фобии и страхи.

0: From the Battle. Такой вот стремительный хит у нас на Европе Плюс от Кэлвин Харрис и Тайни Темпа. Моя Мишель следующая. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке собираем необычные фобии и страхи.
3: Слушаем?
2: Слушаем страху в глаза.
3: Давай.
4: Всем доброе утро. Вроде я взрослый парень, работа серьезная. Но панически боюсь лошадей. Даже смотреть на них я боюсь. Но когда каждый год мы с женой едем на Кавказ, она постоянно хочет сесть на лошадь, покататься. Что бы я ни говорил, как бы я ее ни уговаривал, я все равно сажусь в это седло. И когда я сажусь, я понимаю, все, сейчас этот мустанг как поедет, как полетит, как прыгнет. И все, прощай, Давид.
2: Давид, ну может...
3: Ну, ну смотри, его. Каждый год ездишь и сообщение нам отправляешься, окей?
2: И может это намек от девушки? Ну, я хочу провести время в одиночестве, а ты соглашаешься? Уж специальный выбор мустангов. Дальше.
5: Я боюсь всяких пупырок. Пупырчатые вещи, типа там что-то в крапинку или в точечку. К ним же относятся колготки в сеточку. Вот все, что с этим связано. Есть еще такие цветы неприятные, такие вот в дырочку все вызывают у меня прям неприятные ощущения. И боюсь больших машин.
3: Неожиданно, да.
2: Да, еще баклажан раздражает еще.
3: Если она в крапинку, то это вообще кошмар.
2: Да. Боюсь пупырок и больших машин. Да. Дальше.
6: Привет, Россия, с наступающим праздником. А я ужасно боюсь перелеты. И не потому, что высоко, а потому, что когда я еду в аэропорт, я боюсь, что попаду в многочасовую пробку и не успею. А если успею, то не смогу пройти контроль, и меня не пустят на самолет. А если пустят на самолет, то когда я прилечу, я не смогу пройти таможенный контроль, и меня отправят домой.
2: Ну ты не того боишься, все мимо. Бояться же нужно вот там. И то только на взлете и посадке. Наверху все нормально, тоже можно не бояться. Ну и финальное, и, пожалуй, самое важное.
7: Кто бы что ни говорил, но лично я с детства ужасно боюсь гусей. Как вспомню то, что в детстве ходишь с палкой, лишь бы они тебя не укусили. Когда они бегут, появляется второе дыхание.
2: А думаете, почему много чемпионов? Ну, по бегу из деревень. Там база закладывается.
3: Гуси, тренеры.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

Малиновой Луне. Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. А дальше у нас еще больше хитов, больше музыки. Бруно Марс, ждем Аксел Ингроссо, Бракс Экстен и Тедди Смитс появится с хитом «Мистер Ноу и Толл». Сейчас, напомню, номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну а завтра все может измениться.

0: 50 в Москве. И до конца этого часа сначала Зиверт, а затем Лана Дель Рей. Ждем Summertime Sadness.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на Туту.ру 6+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умеритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Европа Плюс.

0: Это Лана Рей на Европе Плюс. Ну что, всем хочется сказать отличные пятницы, конечно, потому что впереди у нас длинные выходные, но четверг как пятница сегодня, поэтому отдыхаем, заряжаемся позитивом все эти три дня, ну и, конечно, делаем это вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Марат Бикметов в студии с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай, что у нас нового?
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Испытания ВСМ начнутся в следующем году. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров. И синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. Об этом прямо сейчас. Итак, Минтранс поставил задачу начать испытания ВСМ уже в следующем году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас на всем этапе пути, где пройдут испытания, развернута стройка. Уже сварено 11 кузовов вагонов для первого высокоскоростного поезда, 5 из них прошли окраску, 4 вагона находятся на стадии монтажа окон и систем. Напомню, запустить полностью ВСМ Москва-Петербург планируется через 2 года. Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров. С 15 июня подача заявлений будет возможна только в консульском отделе посольства. А также документы будут принимать в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Как сообщается, 13 июня истекает срок действия договора на оказание посреднических услуг. Заявители, которые подали документы в визовых центрах до 11 июня, получат свои паспорта в этих же офисах. Больше 260 крупнейших компаний Москвы провели экскурсии для учеников профильных классов. Ребята посетили множество предприятий от космических заводов до IT-компаний, редакции СМИ, пообщались с экспертами, узнали много полезных профессиональных нюансов. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, предпрофессиональное образование – уникальный проект, который помогает старшеклассникам осознанно выбрать будущую специальность. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День России. Завтра в столице ожидается 30-градусная жара, к вечеру местами гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 98 года, когда 12 июня было 30,8 градуса. А в выходные также пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет почти до половины месячной нормы осадков. Сотбис выставил на торги коллекцию 48 картин известных художников. Среди них работы Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Густава Климта, Анри Матисса, Казимира Малевича. Предварительная оценка лотов достигает 270 миллионов долларов, сообщил аукционный дом, который назначил торги в Лондоне на 24-25 июня. По данным СМИ, речь идет о самой большой коллекции, принадлежащей одному человеку, которая когда-либо выставляется на торги в Европе. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 71 рубль 79 копеек, евро также в плюсе 83 рубля 8 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Всем приятного вечера.

пароль тот же, и мы точно запомним предстоящий уикенд. И можем себе позволить сегодня-то потанцевать, и причем даже потанцевать на ком-то. Она танцует под Шаде на Европе Плюс, только что Баэнди и Мод для всех, кто с нами. Ну и на этой неделе у нас четверг в роли пятницы, в роли последнего рабочего на этой неделе, что не может не радовать тех, да, кто работал в поте лица, тех, кто не жалел себя, да. Ну, теперь вот так же надо самоотверженно отдохнуть, провести уикенд. Ну и получить удовольствие, причем вместе с нами, с радиостанцией номер один в России. Впереди три выходных, а также лучшая мировая поп-музыка. Ждем очень скоро классные треки. Это Charlie XCX и Boom Clap, ну а также Рэй Далтон и суперхит All We Got.

Отличный музыкальный трамплин. В выходные прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Хьюжели, Солто, Джамайкан или Бам-Бам. Ну, кому как удобнее, тому как можно подпеть. Я думаю, тут стало все понятно. Я думаю, что каждый может это сделать по дороге домой, дома или, может быть, еще в офисе. Всем тем, кто, как и я, трудит еще в поте лица, большой-большой привет. Это Фомин, ну и дальше, конечно же, музыка. Лучшая мировая, чтобы было хорошо, чтобы приятно, чтобы лето чувствовалось. Итак, на подходе Доминик Фейк и его Baby Doll. Один из лучших треков прошлой недели в нашем Еврохит Топ 40. Прежде, ну, стилевая история от Chapel Roan, Good Luck Babe. Ну и Evelyn Roxton, Vertigo, тоже будет.

0: и желаю абсолютно каждому провести выходные на расслабоне, красиво и приятно. Прямо сейчас на Европе Плюс Доминик Фейк и его Baby Doll. В столице уже 18.50. Сегодня, кстати говоря, вечернего шоу Rush не будет, поэтому мы с вами будем отдыхать и слушать лучшую мировую поп-музыку. Например, до финала этого часа обещаю Fast East Moving и Джастина Бибера Live My Life. Ну и Билли Айлиш Birds of a Feather. Очень классный трек, рекомендую.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Дерек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
6: но полезных.
5: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
17: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

из главных суперхитов Faith Movement и Джастина Бибера. Совместная история под названием Live My Life. Впереди хитов будет много, много будет дуэтов, будет сольное исполнение. Ну и, конечно же, группы. Группы тоже появятся, потому что здесь у нас на Европе Плюс от одного до второго буквально один шаг. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.

0: по традиции, прямо сейчас здесь на Европе Плюс Марат Бекметов. Марат, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Для абитуриентов ведут день тишины на госуслугах. Банк России может снова снизить ключевую ставку. И сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявления и отказ от зачисления. Это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказа ВУЗы разместят на своих сайтах. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. На сегодняшний день через него доступно разрешение для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. Как пишет «Ведомости», большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение. При этом в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14,5%. В апреле регулятор снизил ее на 0,5%. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. Ассоциация туроператоров России при этом оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее – 12%. Как пишет «Коммерсант», на интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. Сегодня стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд. Игры будут проходить в трех странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия турнира состоится на стадионе в Мехико, где сборная Мексики сыграет против команды ЮАР. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Ну а перед матчем – грандиозная церемония открытия. Чемпионат мира по футболу пройдет уже в 23-й раз. Групповой этап продлится до 27 июня включительно. Ну а финал турнира состоится 19 июля. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший понедельник. Доллар подорожал 71 рубль 91 копейка, евро в минусе 82 рубля 97 копеек. В Москве 19:03. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Всем прекрасных выходных.

The Warning на Европлюс прямо сейчас. И где-то здесь, я думаю, выходные наконец-таки стартуют для всех. Поздравляю! Всем классного уикенда, всем отличного отдыха, ну и музыки. Музыки тоже классные, и об этом позаботимся уже мы. Это радиостанция номер один в России, ну и конкретно я до полуночи сегодня буду поблизости. Это Фомин, здрасте. Будем слушать ближайшие 15. Отличный трек от The Second Voice, Let Me Be, Flo Rida, Whistle, ну а также Kungs с суперхитом Galaxy уже скоро.

Плюс от The Second Voice, Let Me Be. В столице уже 19:34. Привет всем, кто уже отдыхает, наслаждается выходными днями. Ну и, естественно, слушает лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. Это Фомин, и мы в ближайшее время продолжим заниматься этим приятным делом. Например, вместе с French Montana и Max B послушаем I Want That. Прежде супер-классный летний трек от Jonas Blue и JP Cooper. Perfect Strangers. Оставайся с нами.

0: до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40, если кто-то подзабыл, поэтому не пропусти его ни в коем случае.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

клубники. История, которая добралась до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Причем сделала это достаточно быстро. Это Bebe Rexha и Fatless, New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Также здесь Фомин. Приветствую всех, кто отдыхает уже вместе со мной. Естественно, доведу вас до пятницы. Хотя этот четверг можно, наверное, считать пятницей, да? Ну, такой предысторией. Пятница не за горами. Ну и выходные длинные, праздничные тоже будут. И, естественно, они будут с лучшей мировой поп-музыкой. Посмотрим, что у нас будет происходить в Еврохит ТОП-40 завтра. С 14 до 16 по Москве все обязательно случится. Не пропусти ни в коем случае. Еврохит ТОП-40 обязательно нужно послушать. Ну и выяснить, где же спрятан или где же находится твой любимчик в нашем Еврохите. Пока из любимчиков Медуза и Don't Wanna Home. Прежде появится Ваня Дмитриенко, Ртуть.

не хочется, то и не надо себя заставлять. Don't wanna go home. Медуза и Генри Камамайл на Европе Плюс прямо сейчас. Если не хочется домой, можно отправиться прогуляться. Сегодня погода идеальная, вечер, солнце уже ушло практически, а значит, будет хорошо на улице, приятно. Ну и, конечно же, все это делается лучше под лучшую мировую поп-музыку. А здесь мы, сами понимаете, впереди всех. Впереди суперхиты «Елка», «Проще», а также «Нелли» и «Арсити», «Дисторбия». Европа

0: хиты. 30 минут.
1: Ну что, погнали дальше. Впереди отличная музыка. Ну, например, трек, который добрался до вершины нашего Еврохит ТОП 40. Вы точно знаете, точно любите. Тедди Свимс и мистер Know It All. Феликс Йен и невероятной красоты трек. Это Book of Love. Ну и One T, Ника, The Way to Love. Прекрасная музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже 9.

Один из лучших треков нашего эфира прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Это Терри Свимс, его «Мистер Know It All». Классный трек. Обожаю эту историю. Ну и впереди еще много таких. Например, Purple Disco Machine и All My Life. А также Нелли и Келли Роланд с мировым бенгером, который всегда при этом встречается в эфире. «Дилемма».

и Кайза «I Can Wait» на Европе Плюс прямо сейчас. И, кстати говоря, очень скоро нас ждет летний вайб. Да, мы будем с вами каждый вечер слушать только летнюю, солнечную и приятную музыку. Но об этом чуть позже мы вам еще обязательно расскажем. Можно и самому узнать на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай чаще. ВК, официальная группа, тоже имеется, поэтому там тоже появляются новости. Добро пожаловать. Если не подписан, обязательно это исправь и будь ближе к Европе Плюс.

0: Печатаем новый час вместе с Sony Fodera. Think about us. Оставайся с нами, это Европа Плюс, мы идем вперед.
1: С трудом просыпаешься в выходные?

0: чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
0: Ну как?
2: Круто!
0: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
3: Реклама.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: ¡Plus!

0: Это мод на Европе Плюс прямо сейчас. И его намек на нас. Кстати говоря, мод неоднократно бывал у нас. Намекал, что еще придет, будем ждать. Поэтому добро пожаловать. Можно с акустикой, можно просто заглянуть в гости и поболтать. Это всегда приветствуется. Ну и уверен, не только мной, но и всеми любителями такой музыки и мода в целом. Кстати, дальше для любителей. Это Marshmello, Portugal The Man и Phoenix. Но прежде Тиесто и Бриана Грей с суперхитом Beautiful Places.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Грувджет в ремиксе Not Without Friends. Афроджек, Лукас и Стив и Control. А еще Free Your Mind от Проспа.
1: Топ-клаб-чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

слушаем классную музыку. В ближайшие 45 здесь на Европе Плюс Disturbed и The Sign of Silence. Раньше, ну, давайте чего-нибудь другого. И по настроению, по стилю BTS, Swim. Ну и что-нибудь гипнотическое для тех, кто собирается на боковую. Это The Second Voice и Let Me Be. Короче, в ближайшие 45 каждый для себя что-нибудь подберет.

0: погода ведь, собственно, идеально подходит под наши 30 в Москве. Now is a warning на Европе Плюс прямо сейчас. Тю Карасон. Дальше музыки будет еще больше, и она будет такой же жаркой. Например, Риальто и No One Leaves Us Discotheque Alive. Прежде Бенаси Бразерс и Дэнни. Услышим Make My Feel. Ну и отличный трек от Алана Уокера. Broken Strings. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати говоря, каждый из перечисленных мог бы быть номер один в нашем Еврохит Топ 40. Еврохит Топ 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Саба Индия, Хчо и Мод, Шаде. Мощный взлет, Доминик Файк, Baby Doll. Выше всех, Тедди Свимс, Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Суперхит точно не может не нравиться, правда ведь? Отличная история от BBS и Fightless. New Religion только что здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати говоря, трек дотянулся до первой десятки, до первой пятерки и так далее, нашего Еврохит ТОП-40. Но посмотрим, какая строчка будет у этой истории завтра. Завтра с 14 до 16 по Москве Алекс Манойлов расставит всех по местам, и тебе это стоит послушать. Это всегда интересно. Ну, а также это можно будет еще и посмотреть в субботу в 11 на Муз-ТВ, поэтому добро пожаловать. Смотрим, наслаждаемся, ну и, конечно же, слушаем лучшую мировую поп-музыку вместе. Кстати, дальше Brax XTN, Pay to Exist, тоже далеко не последний трек в нашем Еврохите. Ну и Post Malone, Cold, скоро.

Мистер Know It All, это Тедди Свимс. В апреле этого года Тедди сделал серьезное заявление, цитата: «Все, к чему мы стремимся в визуальном и творческом плане, это возвращение к истокам металла, панка и гранжа». Вот так вот. Правда, добавил, что от R&B и соула тоже далеко не уйдет. Да, посмотрим, какую музыку парень будет делать в дальнейшем. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем желаю шикарного старта длинного уикенда. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Доминик Файк, Baby Doll, Avicii Levels, а также Evelyn Roxton, Vertigo впереди на радиостанции номер один в России на Европе+.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll.
2: Вот Доминик Торетто, герой мемов, да? Думаю, Доминик Файк тоже должен получить порцию такой славы. На меме будет его удивленное лицо и подпись, когда твой трек залетел спустя 8 лет. Да, Baby Doll, шикарнейшая вещица, наконец-таки заслуженно получившая порцию славы в этом году. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Токио Хотели и поп-рок вещица California Nights на подходе. Прежде прислали Медузу Генрика Мамайло с дэнс-поп историей Don't Wanna Go Home. А вот еще раньше стильным хип-хопом нас порадует Дэйв и Темпс. Супер-хит Рейн Дэнс уже через мгновение на Европе+. Оставайся.

0: без каких-либо остановок. С нами Пай, Индия, Хчо и Мод с историей Шаде. Чуть ранее здесь отметится Russian Rowley Hundred Wizkid с вещицей Pongo. А еще не пропусти Зейна с суперхитом Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мартин Гаррикс, Кендрик Ламар и Сиза и многие-многие другие полетели.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд!
4: Реклама.
5: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

помнишь ли ты свой уикенд? Это by Индия Хчо и Мод. Ну, конечно, особенно приятно, что наш уикенд начался раньше, прям с пятницы. Его и запомнить, соответственно, будет проще, да? Потому что событий, встреч, эмоций тоже будет больше. Вот всегда бы так. Где там? Что там надо подписать для четырехдневной рабочей недели на постоянной основе? Больше гидов и больше музыки ждет нас далее. За Афробит назначает соответственными Хьюжели Сольта. Послушаем Jamaican Pam-Pam. Прежде немножко хип-хопа. Нам отцепят Френч Монтан и Макс Бим. Насладимся темой Ever Since You Left Me, I Went Deaf. А вот еще раньше не пропусти бодрый поп-рок от Бенсона Буна. Sorry, I'm Here for Someone Else. Здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. I went deaf on the bitch.

Бейкон, бам-бам. Это Хижа Ресольта, только что в твоих динамиках. Ну и, кстати, слушать суперхиты можно вообще в любой обстановке, если рядом есть умная колонка. Потому что достаточно сказать ей одну фразу, включи Европу Плюс, и вот по щелчку пальцев главные треки планеты заиграют для тебя. Попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. Майя Мишель и красивейшая история иногда. Сразу после Кункс и Тефилуса Лондона с суперхитом Galaxy здесь, на радио номер один в России.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты, на топовых артистов и крутейшие коллаборации. Будь рядом, чтобы послушать все. С нами Marshmello и Portugal The Man с классной новинкой. Фиди. Прежде здесь отметится Рейвен Линей с историей Love Me Not. А еще не пропусти группу BTS с суперхитом Swim. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Tokyo Hotel, Ava Max и многие-многие другие. Наслаждайся.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Помнишь, я хвалила одного таксиста?
3: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
3: Так.
2: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю, почему? Он такой: ну, потому что мой первый клиент богиня.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Cause I can wait, это Боксинг Клары Кайзе прямо сейчас. Ну, если ты тоже среди тех, кто не может ждать, ну да, просыпается в выходные пораньше, чтобы как-то вот продлить свой отдых и побольше успеть, то тебе точно стоит и в субботу, и в воскресенье присоединиться к крутому уикенду здесь, на Европе+. Денис Романов с 8 до 12 по Москве будет дарить подарки, ставить классные треки, но это, конечно же, далеко не все. Потому что будет также гороскоп, киномикс, дабл-хит и многое-многое другое. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», «Now with a warning» и абсолютно летний трек «Только раз он ел хата», а также Бруно Марс и суперхит «I just might» впереди на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Ровно полчаса на Европе Плюс будут греметь только хиты, а ты делай премию громче, чтобы ничего не пропустить. Зовут меня Андрей Каяс, в лаве несколько тизеров. С нами группа «Моя Мишель» с темой «На малиновой луне». Прежде здесь отметится Russian Rowley Hundred with Kids с темой «Pongo». Чуть раньше вспомним суперхит от Maroon 5 и Cardi B «Girls Like You». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Зейна, Оффенбаха и многих-многих других. Продвигаемся вперед.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.